8 утра, Ванкувере, ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре вторник, 15 сентября. Я сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и задать интересующие вопросы.

0: вас вопрос с нашим утренним собеседником 778-760-7070-778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение эфира следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в нашем чате озвучивать. Ну, а если вы хотите, в нашем эфире, прошу прощения, озвучивать, если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, пожалуйста, донатьте, и мы его обязательно озвучим. Так что также обращаю ваше внимание на правый нижний угол вашего экрана, где расположен наш QR-код, так что любая помощь, и финансовая, естественно, в том числе, нами очень даже приветствуется, друзья. Это все делается для продвижения нашего канала, нашего контента вперед, для привлечения нашей аудитории, для приглашения гостей наших, опять-таки, с учетом ваших интересов и так далее. Так что, друзья, обязательно, если есть такая возможность, помогайте. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки. Что касается нашего сегодняшнего эфира, то мы сегодня пообщаемся с общественным деятелем, украинским блогером Денисом Елисевичем. Во второй половине нашего эфира к нашему разговору еще присоединится и, кстати говоря, наш коллега, радиоведущий, ну и член законодательного собрания от штата Нью-Йорк, от 45-го округа, Михаил Навахов. Так что сегодня эфир, по крайней мере, обещает быть очень интересным. Я уверен, что так оно и будет. Ну, а пока я с огромным удовольствием приветствую наших участников. Денис Елисевич и моя коллега Александра Герсон. Саша, привет, доброе утро. Денис, доброе утро. Рада видеть, рада слышать.
1: Да, доброе утро всем.
2: Привет, Денис. Действительно рада, когда тебя долго нет. Есть такое ощущение, что что-то на радио Вера неправильно. Поэтому рады тебя видеть, с удовольствием говорю тебе привет. Ну, знаешь, поскольку мы живем в Канаде, Денис, то, конечно, я тебе задам первый вопрос касательно визита Владимира Зеленского в Канаду, его встречи с Марком Карни в Калгари. Но самое главное, что сегодня конфузит всех, кто живет в Канаде, это подписание 100-летнего договора на сотрудничество. Я никогда не слышала, чтобы люди на 100 лет подписывали договор. Что это значит? Канадцы между собой, говоря об этом, не понимают однозначно ситуацию. Что такое 100 лет? 100 лет давать деньги Украине, 100 лет поддерживать. Потом, что будет через 100 лет? Нас никого уже не будет, Денис. Вот что это было и что это был за визит?
1: По-моему, только идиоты могут такое делать. Почему? Потому что со всех сторон причем. Мир сейчас очень изменился по отношению к тому, что было год назад. Через 2-3 года он еще больше изменится, а через 5 он будет неузнаваем из-за искусственного интеллекта. Но я буду как бы обсуждать своего президента, вы своего премьера, хотя у меня есть мнение по поводу вашего премьера. Вот смотрите, как вы правильно сказали, на 100 лет вообще в принципе, какое ты имеешь право, если твоя каденция там 4-5 лет, какое ты имеешь право на 100 лет заключать? Это первое. Второе. Ну, ваш хоть избран законно, легитимно. Зеленского избрали на 5 лет. У него уже 8-й год идет правление. Он нелегитимный президент. И этот нелегитимный президент берет, подписывает на 100 лет соглашение. Он то же самое проделал с Британией. По отношению к народам это вообще нечестно. Такие вещи, если вы удумали делать, то вы должны, наверное, это народу представить, рассказать. В вашем случае канадцам, в нашем случае украинцам. Нет, собрались два красавца, как будто два монарха, что-то там подписали и все. А вы гуляете, и вы обречены. Ну, не знаю, как у вас, но в случае с Украиной, конечно, придет новый президент, если будет более-менее хотя бы приличный человек, то все это будет отменено. Верховная Рада Украины.
2: Ну, знаешь, ты сейчас сказал, вы можете говорить за своего, я буду говорить за своего. Ну, я тебе так скажу, что касается своего, в самом начале, когда Карни стал премьер-министром, у меня этот человек вызывал много удивлений, сомнений, вопросов. Больше после этого подписания не вызывает. потому что это абсолютное шутовство, ты совершенно прав. Как вообще можно подписывать что-то на 100 лет? Что-то, Денис, неважно, что это. Ну, ты очень правильно и точно сказал. Ситуация меняется.

0: не то что каждый день, каждый час. И вот это подписание, мне кажется, что, что касается канадского премьер-министра, на мой взгляд, он подписал себе приговор сейчас, потому что я убеждена, что когда будут следующие выборы, даже для тех, кто не понимал, кто сегодня в Канаде как бы лидер, да, как бы, то сейчас это совершенно очевидно, и дело не в Зеленском, с нашей точки зрения, дело не в том, с кем он подписывает этот приговор, да с кем угодно. Но то, что ты сейчас сказал на 100 лет, это, конечно, круто. Кстати говоря, я хотела тебя спросить про твой мерч, как там что-то купить, мне тут пишут. И еще раз напомни, пожалуйста, и мы сегодня, мы, по-моему, поставили, Денис, у нас, да, этот, ну, линк на магазин, на мерч.
1: Да, это не обязательно вовсе. libertyua.shop. И те, кто, ну, это больше, наверное, те, кто связан с Украиной. Ну, в принципе, мерч либертарианский, поэтому всем, кому идеи свободы близки, возможно, будет интересно.
0: Ну, я вам рекомендую подписываться на канал Дениса Елисевича. Я смотрела, Денис, у тебя на прошлой неделе просмотры на, в твоей лайв-передаче и 350, и 400, и больше. Ну, то есть колоссальное количество тебя смотрит и слушает. Чем бы ты мог объяснить такое? Ну, у тебя и раньше было много, но сейчас как бы очень много. Это связано с тем, что с твоей точки зрения или с тем, и то, что люди слушают тебя, и тем, что происходит в Украине, или с чем-то еще, или у тебя есть хорошие маркетологи, которые серьезно занимаются твоим каналом?
1: Не, моим каналом занимаюсь только я, никого больше, ни копейки вложений в рекламу никогда не было. Ну, у нас сейчас события такие, знаете, я замечал, когда ситуация буксует, люди устают от этого. Эта тема, в принципе, политическая меньше интересует, наблюдается спад. Сейчас там мирные переговоры, Витков, Кушнер приехал, события бьют ключом. У нас в Украине так там вообще много всего происходит каждый день, в том числе и сегодня, и вчера. Поэтому у людей больше заинтересованности. Как только появляется свет в конце туннеля по поводу окончания войны, люди больше активизируются. Более бывают депрессивные периоды. Я считаю, абсолютно нормальная реакция.
0: Сегодня, на сегодня сказал вчера и сегодня только что, то, что происходит в Украине сегодня и вчера, это усиливает этот свет в конце туннеля или наоборот?
1: Ну, в моем понимании, должен был бы усиливать, поскольку, ну, простите меня, самый глупый уже должен разобраться, и кто такой Зеленский, и что происходит, и что так дальше нельзя. Но потом открываешь такую чудесную соцсеть, как Threads, видишь, что там, и понимаешь, нет, все-таки идиотов еще много, к сожалению.
0: Как называется эта социальная сеть, еще раз скажу?
1: Threads. Это Цукерберга тоже.
0: Ага. Угу. Спасибо, Денис, давай ты, а я потом продолжу. У меня есть вопросы.
2: Да, спасибо, Денис. Ну, я буквально вот коротенько по поводу подписания столетнего договора с Канадой. На самом деле это декларация о намерении подписать такое соглашение. То есть пока самого соглашения нет. А вот если в качестве примера приводить, то я просто напомню, что 16 января прошлого года Великобритания также подписала столетнее соглашение. Да, с Украиной, вот, Канада в данном случае не отстает. Расценивать это можно, конечно, по-разному. Ну, вот, на мой взгляд, это просто вот, ну, как бы жест того, что мы готовы с вами сотрудничать 100 лет. То есть я не думаю, что там прописаны какие-то основополагающие... Хотя сумма озвучивалась, в том числе и Владимиром Зеленским, на 2 миллиарда долларов, он вроде как говорил. Предварительные договоренности достигнуты. Но бог с ним, что называется.
0: Осталось только, Денис, найти эти 2 миллиарда долларов. Да-да,
2: слушай. Ну, за 100 лет, не, ну, за 100 лет-то, я думаю, найдем. Все-таки не так уж и печально все. Хотя печально. Я хотел бы вот начать, наверное, Денис, с последних новостей как раз, которые, наверное, обсуждают в Украине, ну, по крайней мере, в России тоже обсуждается эта новость. Это отставка, или, вернее, даже так, увольнение, скорее, наверное, более правильно было бы назвать, да, генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. По-моему, вчера как раз вот он благополучно отбыл из территории Украины. И вот опять-таки разговоры о том, что его предупредили, это чуть ли не Владимир Зеленский дал отмашку о том, чтобы его выпустить и так далее, и так далее. Вот можно чуть поподробнее об этом? Потому что, еще раз говорю, нас упрекают в том, что вот мы тут говорим непонятно чего. А мы сразу говорим, мы не погружаемся действительно глубоко в украинскую политику, во внутреннюю. Для этого вот как раз мы приглашаем

0: наших спикеров, которые нам в этом помогают разобраться, и вам в том числе. Поэтому, Денис, вот если можно по поводу вот этих событий, если действительно они важны, на ваш взгляд, может быть, это не так, может быть, я ошибаюсь.
1: Я сейчас про Кравченко расскажу без особых деталей, потому что действительно те, кто не связан, это будут утомлять в общих чертах, чтобы люди понимали смысл. С вашего позволения, один шаг назад еще по поводу Карни, Канады и Зеленского, там же важный есть момент. Зеленский приехал в Канаду в момент, когда опять такая заочная перепалка у Трампа и у Карни, и в принципе у США с Канадой очередные обострения произошли.
0: Это
1: очередная подлость, и Карни этим хотел сыграть на свою аудиторию. Мол, посмотрите, там этот плохой Трамп, а тут этот классный парень к нам приехал и поделится с нами своими военными технологиями. Понимаете? И он думает, что канадцы настолько дураки, что они на это купятся. Это просто очень важно людям, радио все-таки у вас канадское, людям важно это понимать, что это все действует одна клоака Леваков, и этот фокус проделал в свое время и бывший премьер-министр Британии. Поэтому сейчас это делает Карни. Это последнее, что они могут взять на вооружение. Я просто напомню, многие забыли, пару лет назад Зеленский катался по 30 странам Европы, с каждой подписывал так называемые гарантии безопасности. Это... Они придумали, вот, ну, это никакие не гарантии безопасности, это еще меньше, чем вы сказали, это договор о, как там, соглашении о намерениях.
0: Декларацию.
1: Да, так вот эти вот так называемые гарантии безопасности, это пиар, короче говоря, это просто пиар. Это можно публике представить, в надежде, что публика тупая. Мы можем только разъяснять публике, чтобы она такой не была, была умной.
2: Да-да, ты, Денис, продолжи, потом я что-то хочу спросить.
1: Я уже к Кравченко хочу переходить, поэтому если вы
2: про Канаду... Да-да, я хочу спросить. Ты когда ты сказал, это последняя попытка Леваков. А как ты думаешь, насколько это последняя попытка Леваков, такого агония своего рода, насколько она имеет шанс на успех?
1: Ну, вы знаете, к сожалению, я должен признать, людей такой направленности в мире много. Их за последние лет 15 навоспитали, так можно сказать, в мире под эти взгляды. Да, опять же, должен признать, у них огромный ресурс. Ресурс огромный. Очень сильный будет, как сказать, раскол у них. Это, конечно, в 27-м году. Если Германия, Британия, Испания, Франция, в них приходят правые силы, то, конечно, я думаю, потом Канада хоть и не часть Европы, но, я говорю, эта сетка вся связана, и люди на все это смотрят. Ну, эта катастрофа подразумевает все-таки, так было всегда в мировой истории. Произошел сильный перекос, теперь будет перекос в другую сторону. Многим это тоже не понравится.
2: Ну, без сомнения, я почти убеждена, почти ключевое слово, что у Карни шансов на следующий срок практически нет. Да-да, и по поводу Кравченко.
1: По поводу Кравченко. Я постараюсь только о главном, то, что людям нужно знать. Это генеральный прокурор Украины, уже бывший, с которым начался огромный скандал. В связи там вы слышали с колл-центрами, крышевание разного там криминального бизнеса и так далее, его заместителями. И НАБУ с этим очень сильно поработало. Кравченко чисто ставленник Зеленского. Они с Зеленским разыграли вот такую карту. Якобы Зеленский его там пожурил пальчиком, какой ты негодяй, ты уволен, дали ему выехать за границу, он сейчас за границей пишет посты. Они атакуют, короче говоря, НАБУ, они атакуют антикоррупционные органы эти. Я хочу обратить внимание людей на другое. Это четвертый генеральный прокурор был, которого назначил Зеленский за время своего правления. И это четвертый генеральный прокурор, который уехал за границу. Мне кажется, что-то здесь не так, мягко говоря.
2: Ты сказал четвертый, да?
1: Четвертый из четырех. Вот такие вот дела. То есть сейчас идет просто противостояние НАБУ, САП, антикоррупционных органов Украины, которыми руководит США, в том числе ФБР, против, ну и леваки тоже, конечно, имеются. Их создавали леваки, демократическая партия, вообще эти органы. Идет это противостояние против банды Зеленского.
0: Вот так. Ну, вчера еще одна была такая достаточно... Ну, скажем так, разошедшиеся по разным пабликам, естественно, в новостные каналы попавшая новость, которую написал в своей социальной сети президент США Дональд Трамп о том, что он достиг договоренности о окончании, вернее, о том, что ни украинская, ни российская сторона не будут наносить удары по энергетическим системам друг друга. Вот насколько эта новость обсуждаема, как вы считаете, и то, что мы видим, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний момент, то, что обстрелы-то, к сожалению, продолжаются. Вот, что...

0: что скажете на это сообщение Дональда Трампа?
1: Да, Трамп продолжает действовать в своей манере непредсказуемости, и он неоднократно пишет посты до того, как фактически событие произошло, оказывает таким образом как бы элемент давления. Я заметил по американцам одну вот такую черту, я не могу сказать, что это плохая черта. И думаю, у Трампа это присутствует в очень большой степени. Они настолько сконцентрированы на Америке, что им глубоко до лампочки все остальное. И я допускаю, что Трамп, когда пишет такие посты, это, ну скажем так, в хорошем смысле слова, в том числе политическое шоу. Но этому посту Трампа очень сильно обрадовались в Украине. И обрадовались почему? Не потому что, ой, класс, не будут бить по энергоинфраструктуре, все будет нормально. А обрадовались потому что, о, какой замечательный повод похейтить Трампа в очередной раз. И большинство в Украине винят не Зеленского и Путина. Ну, Путина еще винят. Зеленский как будто не при делах. У них Трамп виноват. И для них это вот сейчас прекрасный повод. Для того, чтобы отвлечь публику, сегодня пропаганда украинская забрасывает следующую вещь. Они генерируют в искусственном интеллекте фотографию, якобы Трамп на гольф-поле обнимает, целует свою там 35-летнюю блондинку-помощницу. И запускают это в соцсети, смотрите, какой Трамп. Ну, во-первых, если мужчина 80 лет целует 35-летнюю, то это как бы достижение, мне кажется. Но преподносится это иначе, чистый фейк. И они вот это обсасывают, простите, вот это вот они обсуждают вместо других вещей, которые касаются Украины. Каждый народ должен предъявлять претензии там, премьеру, президенту, в зависимости от системы. Прежде всего, а потом всем остальным. В России и в Украине воспитали наоборот. Всем вокруг вопросы, все плохие. Знаете, сейчас вам практически анекдот расскажу.
2: Давай.
1: Есть такой просто супер кинорежиссер, продюсер Тейлор Шеридан, американский. Вот Yellowstone, может, вы слышали сериал, самый популярный, который он сделал. И вот недавно вышел третий сезон сериала, называется «Спецназ львица». Ну, про американские спецслужбы. Последний сезон так вообще на этом завязан. Там как бы много ЦРУ показано, и в третьем сезоне там и Украина, и Россия присутствуют. Ну, над Россией они в буквальном смысле издеваются с первой серии, рассказывая и показывая, что такое Россия на самом деле. И тут выходит седьмая серия, и вот эти наши, я их называю у россиян вата, у нас выше вата, от слова вышиванка, вышивата вы их так называют. И они начинают рассказывать, что это мага, заказали сериал пророссийский, полностью антиукраинский. Я вам к чему веду. Воспитали людей так, что только должны хвалить. Только хвалить. Смотрите, как он там против Украины. Смотрите, оскорбляют Украину. А ты видишь вообще, что в Украине происходит? Спецслужбы стреляются. Четвертый генпрокурор уезжает из Украины. Коррупция на коррупции. На что ты обижаешься? Может, надо делать так, чтобы страна была другой? Тогда будут они по-другому говорить. Этот сериал Шеридану принес спецслужбист сценарий. Шеридан сделал с этого сериал. Там передаются приветы и России, передаются приветы и Украины. И такие сериалы в том числе являются механизмом политической, частью политической игры и воздействия. Я это знаю точно. Но я это, может быть, зашел слишком вам далеко, я вам просто смысл показываю, что все вокруг враги. Все вокруг враги. А мы, вот мы самые лучшие обалденные. Русские о себе, россияне так думают, наши о себе.
2: Слушай, Денис, знаешь, что я хочу спросить? Вот, ну, тут пишут разные комментарии, я все читать, понятно, не успеваю, но есть там такой посыл, что если в Украине нет демократии, как же выпустили этого Кравченко? Как он смог уехать? Это вопрос первый. Вот как он смог уехать? Скажи мне, как его могли выпустить? Это я тебе читаю то, что пишут.
1: Это ж насколько человек не понимает, что происходит, если он считает, что выезд генпрокурора – это демократия, а не ее отсутствие. Выезд преступника генерального прокурора, это признак тоталитарного государства, где один царек управляет по указанию Зеленского, а ему дали выехать. Вот что такое. Это антидемократия. Вы же понимаете, что он не мог выехать именно в тот день, когда начались эти заявления. То есть это просто четко спланированный план и четкая договоренность. А дальше разыгрывается цирк, мол, Зеленский, вот, такой генеральный прокурор, я его отстраняю. Это все цирк. Цирк для плебса.
2: Ну и еще вот, ну там, что тебя как-то как бы укусить, да, ну и одновременно там нас тоже. Значит, Елисевич ходит только на каналы, где его хвалят. Это, во-первых, я не знаю, что ты ходишь, что я тебя нигде не видела, кроме своего канала, и это когда я к тебе пристаю месяцами и уговариваю тебя прийти к нам.
1: Ну прям пристаете, просто...

0: ну, реально по времени.
1: Ну да, да, но то есть и дальше о том, что да, действительно, я вот сейчас, мы об эту тему уже говорили, но я хочу еще раз. Вот по поводу того, что происходит война в России и в Украине, и то, что виноват в этом Трамп. Ну действительно, это как-то звучит, ну казусно совершенно. Но тем не менее, ведь смотри, эта риторика давно сидит в головах у людей. Это не проходит, она только усиливается. Это потому что нас, ну как бы своих нельзя трогать, а Трамп далеко. Или другая причина?
0: Нет, то, что я вам объяснил, это когда воспитывают в народе лузеров и работает вот эта геббельсовская пропаганда. То есть самая главная часть пропаганды, мы много раз это с вами обсуждали, в России, когда Соловьев обсуждает только Украину и Америку. То есть до войны в Украине 95% Америка, 5% Украина. Когда уже началась гибридная война против Украины, примерно 50 на 50. 50% мы говорим об Америке, это он так, и 50% об Украине. Так, наверное, он ставит задачу свою редакторскую. Но простите, в какой нормальной стране обсуждаются в политических передачах другие страны 100% эфирного времени? Мне кажется, все должны быть сконцентрированы на себе. И все успешные страны сконцентрированы на себе, там, где настоящая демократия. А там, где вот этот бред происходит, как в Украине и в России, там обсуждают чужие страны. Почему? Потому что нет политического процесса, нет выборов. Вот, кстати, по выборам. Вчера я с ужасом увидел ролик. Лавров там рекламирует «Единую Россию» перед выборами. И Овечкин в этом участвует. Но я знал, и хоккеист. Это ты легендарный человек, ты мультимиллионер, у тебя уважают американцы, это мало кому так вообще дано. И ты берешь, пачкаешься в таком, не знаю, есть все основания полагать, что он может быть таким, знаете, как раньше КГБшники спортсменов вербовали, отправляли там, если куда-то на Запад, то вот это примерно такая же история. Такой закоренелый путинист, для меня это прямо он испачкался, на закате карьеры таким заниматься.
1: Это там, где Лавров сказал, кто придет к нам с мечом, да, что такое? Я...
0: По-моему, да.
1: Да-да-да.
0: Я, честно говоря, бегал так. Я увидел его, сразу выключил. Даже не дослушал до конца.
2: Ну да, там действительно он принимает участие в этой самой программе, но вот снялся он в агитационном ролике «Единая Россия», но его рассматривали как одного из потенциальных лидеров в списке «Единой России», но он отказался, сказав, что у него желания не будет участвовать в этом. Но, тем не менее, действительно, Овечкина его раньше упрекали, вот когда началось это вторжение. Вот он, ну, помимо того, что он высказался не то чтобы за, да, это самое вторжение, но его не осудил, скажем так, в очередной раз подтвердил свое уважение российскому президенту, ведь он же был его доверенным лицом на последних президентских выборах и так далее, и так далее. Но, если честно, это не очень удивляет, потому что вот я не знаю, ну, вы, наверное, не смотрели, Денис, вот Ксения Собчак тут брала большое интервью у так называемых Z-военкоров, да, я с огромным удивлением, узнав о том, что одна из Z-военкоров, у которых брала интервью Ксения Собчак, оказалось, ранее была такой достаточно известной светской львицей. То есть она, значит, была вхожа в такую гламурную, да, высокопоставленную тусовку, естественно, отдыхала на лучших курортах и так далее, и так далее. Была пресс-секретарем, значит, миллиардера Полонского, а потом стала пресс-секретарем Гиркина Стрелкова. Поехала с ним на Донбасс. Вот, то есть, ну, вот бывает, вот люди, ну, у них как что-то перемыкает в голове, и ее несет совершенно не в ту сторону абсолютно. И вот она сидит вся в каких увешана в каких-то орденах и дает это интервью Ксении Собчак. Удивительное дело, вот, казалось бы, да, то есть человек, в общем-то, жил вообще в другом мире, абсолютно в другом мире, а оказался вот там, где оказался. Поэтому...
0: Честно говоря, очень закономерно, Денис. Почему? Потому что деньги, там, где деньги, туда они идут. В нормальной стране деньги – это частный сектор, бизнес, профессионализм. А в таких странах, повторяю, это вот политика. Власть.
2: А она как раз наоборот другой пример привела. Вот вы как раз хорошо сказали про деньги. Когда ее Стрелков сказал, а сколько вы получали, будучи пресс-секретарем господина Полонского, она сказала 30 тысяч. Он говорит, ну 30 тысяч и я вам могу платить. На что она сказала, ну это были 30 тысяч в долларах. Вот. Но согласилась на 30 тысяч в рублях. То есть она говорит, я за идею.
0: Это сколько, $300 в месяц это или сколько?
2: Я не знаю. Но это было...

0: еще, наверное, по курсу довоенному, это, наверное, год 13-й, может быть, 14-й, я не знаю.
1: Это анекдот.
0: Но где-то примерно, наверное, так, да.
2: Вот скажи, пожалуйста, я хочу тебя спросить, мы перейдем, конечно, к Украине, к окончанию войны или ее продолжению, есть масса вопросов касательно энергетики, почему вы не зовете Александра, но я хотела тебя все-таки спросить про другое, я вчера тебя спрашивала об этом, и даже послала тебе видео, Денис, и я хочу тебя про это спросить. Или оставлю, когда уже к нам Михаил Навахов присоединится. Но все-таки ты говорила о фильме сейчас, я хочу про другое спросить. Про этот фильм «НАЗА», который выпустили гениальные режиссеры из Израиля. И «Фауда». Смотришь ли ты израильский сериал и нравится ли он тебе?
1: Да, «Фауда» один из моих любимых сериалов. Я, кстати, на свою аудиторию рекламировал его. Про этот второй фильм я почитал информацию, я не смотрел, но уже в ужасе, конечно, от происходящего. Но, вы знаете, нет ничего удивительного. Это, кстати говоря, к началу эфира имеет прямое отношение. Вот эта вся левацкая клоака, она же финансирует антиизраильскую кампанию по всему миру, и особенно в Европе. И из-за ее деятельности связан вот этот вот нарратив антиизраильский и антисемитизм. Жесткий просто рост антисемитизма в Европе.
2: Мы сегодня поговорим еще об этом, когда присоединится ассемблермен Михаил Навахов касательно Мамдании, поскольку Михаил живет в Нью-Йорке, касательно 11 сентября, когда он там развлекался с дамой, в то время, когда называли имена тех, кого больше нет, и люди рыдали и ложились на землю, и в это время этот персонаж вел себя так, как вел. Денис, вопрос к тебе. Денис, если энергетику действительно договорились не трогать, то в чем тогда военный смысл продолжения взаимных ударов как России, так и Украины?
1: Я не знаю. Это мой вчера был первый пост после того, как я видел пост Трампа. Я написал, так смысл продолжения войны, если не бить по энергоинфраструктуре, которая реально на что-то влияет. То есть что, будем друг другу разбивать крупный бизнес, граждан убивать. Это из энергоинфраструктуры бессмысленная война, но там хоть понятно военная составляющая. А зачем тогда продолжать? Для меня это просто, как вам сказать, очередное подтверждение происходящего безумия. Эту войну нужно закончить в этом году, просто это просто мега необходимо.
2: Вот ты сейчас сказал, а я читаю тебя дальше. Денис, дорогой, получается странная война. Крупную инфраструктуру бережем, а люди продолжают погибать. Можешь ты это как-то объяснить?
1: Да, конечно. Так это вообще Путин очень хорошо прокомментировал. Недавно он выступал и спросили, вы будете бить по центрам принятия решений в Украине? То есть по Зеленскому, прямо говоря. Будете бить по его команде? Он говорит, нет, нам же нужно с кем-то вести переговоры. Это ответ на все вопросы. То есть те, кто принимают решения, они с обеих сторон, у них договор о ненападении, о безопасности. Отмечены на карте, я точно знаю районы, куда не должно ничего прилетать. А людей будут убивать. И эти дураки люди одних и других отстаивают там в социальных сетях, глотки выгрызают. Те за Путина, эти за Зеленского. Вот от этого я просто в ужасе. И это, знаете, ладно, там, если бы это было 50 лет назад, когда там телевизор не цветной, два канала, газеты полностью под контролем.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Когда интернет есть, у тебя есть возможность все узнать, что тебе надо, все точки зрения, всю правду, самому проанализировать. Значит, человек такое существо, но другого у меня нет объяснений.
2: Денис, если Россия и Украина способны договориться, хотя бы по энергетике, почему невозможно расширить эти договоренности дальше?
1: Все возможно. Вы понимаете, все возможно. Вот Зеленский вчера выступает по поводу энергетики. Он говорит, вот Америка сделала предложение, но мы все видим, Россия не хочет заканчивать войну. Я когда это слышу, меня подрывает. Да Путин не хочет заканчивать, не хотел и не захочет заканчивать. Нам нужно, чтобы он был согласен. Нам не надо, чтобы он захотел, чтобы он был согласен. А этот продавец войны все время ездит и своим гражданам. Путин никогда не выйдет и скажет, я хочу закончить войну. По крайней мере, откровенно он так никогда не скажет. Согласен, все, нам этого достаточно. А этот продолжает вот эти все вещи нагнетать.
2: Не согласны ли вы, Денис, что Зеленский загнан в угол, и из этого угла ему выйти нет никакой возможности? Что же вы хотите, чтобы он сделал или сказал?
1: Это же я вам ответил, и мы перескочили.

0: и на настоящий. Они сидят, выходит Бессент, говорит, а Европа не хочет участвовать в переговорах.
1: Но вы задаете вот сейчас вопрос, вы пишете, то, что уже Денис сказал, почему энергетический объект может оказаться красной линией, а жилой район или человеческая жизнь фактически нет.
0: Вот так устроен этот мир. Вот так устроен этот мир. Тоталитарные страны не считают своих людей, им плевать на жизни. Это абсолютно меня не удивляет.
1: Я задам те вопросы, которые уже 100 раз задавали, но тем не менее. Спросите у Дениса, кому экономически выгодно, чтобы война, экономически выгодно, чтобы война продолжалась, но ключевая инфраструктура при этом сохранялась.
0: Ну, тем, кто зарабатывает на войне. Определенные кланы. Вы даже вот те же колл-центры возьмите. Я думаю, они, кстати, и канадцев выставляли, эти колл-центры. Ну, вы смотрите, такой бизнес вообще в приличной стране разве может быть? А во время войны это считается просто супербизнес под крышей государства в Украине. И нужно ли им, как вы думаете, окончание войны? А вы не забывайте, там работает только исключительно молодежь, примерно 20-30 лет. И эти молодые люди, вместо того, чтобы понимать, что такое хорошо, что такое плохо и как должно быть в нормальной стране и заниматься нормальным делом, они сидят и думают, война не заканчивается никогда, я тут в колл-центре, меня от войны спасут, пускай там другие будут на войне, побольше стрелять, я побольше заработаю. Это ненормально.
1: Денис, можно ли сказать, что обе стороны уже понимают предел возможностей друг друга, но политически не готовы остановиться?
0: Предел возможностей все точно понимают, но все равно же идет так называемая гонка вооружений. Конечно, не тех масштабов, как это раньше подразумевалось. В широком смысле слова можно сказать. Сейчас же все равно идет гонка вооружений. Эти Герани-5 изобрели. Украина изобретает сейчас антидроновые системы. И рано или поздно они будут изобретены. А потом выйдет Герань-6. И это бесконечная абсолютная история. Кто в конце побеждает? Тот, у кого больше людей, ресурсов и средств. К сожалению, это Россия. Поэтому не Россия должна хотеть мира. Я не ожидаю, что они захотят мира. В России гражданские так не страдают, как в Украине. Понимаете? А в Украине люди не могут ни спать, ничего. Так кто должен хотеть мира? Я не могу ничего понять.
1: А как ты считаешь, вот ты сейчас сказал, гражданские, насколько гражданские в Украине хотят, чтобы война остановилась или закончилась?
0: Ну, абсолютное большинство. Абсолютное большинство точно хочет. Правдами, неправдами, искренне, интуитивно, внутри себя, но не признаются, точно хотят. Но по комментариям в соцсетях видно, что все-таки большинство разобралось. Но это не значит, что мало людей, которые хотят продолжения. Таких тоже немало.
1: Скажите, Денис, для Украины отказ от ударов по российской энергетике – это серьезная военная уступка или ее значение люди преувеличивают?
0: Знаете, я в таком разрезе даже для себя не думаю. Эта война идет ни за что. Это никакая не экзистенциальная уже война. Все настоящее закончилось в конце 22-го года, начало 23-го. Все, что идет сейчас, это война за власть, за рейтинг, за то, чтобы просто оставаться у руля и зарабатывать деньги. Все, больше ни о чем. Поэтому я в таком разрезе не думаю. Мы сейчас тут не думаем, а какой вот ход переломит события, а вот так произойдет. Да ничего не сможет не переломить события. Будут погибать люди дальше, ни одна страна не добьется военной победы. Все равно все закончится за столом переговоров. Зачем этот момент оттягивать? И Кушнер прекрасно приехал, с Витковым все это рассказали. Потом Кушнера Пинчук включил на своем форуме. Кушнер выступил. Но я слушаю Кушнера. Приличный, нормальный человек, у которого, знаете, мозг настроен совершенно иначе. Я смотрю на наших этих всех. Они друг друга, это был разговор на разных языках. Я вот это на стриме в воскресенье показывал.
1: Еще один вопрос, Денис, и я... Тогда, Денис, ты, потому что это касается того, о чем мы говорили. Спросите у Дениса Елисеевича, не возникает ли циничная ситуация, когда бизнес, вы говорите о договоренности, Денис, но бизнес можно защитить договоренностями, а солдаты мирных жителей пока защитить нельзя?
0: Так в том-то и дело, что бизнес не защищен. Озон – это бизнес, Валберис – это бизнес, Новая почта, Эпицентр – розетка и все остальные, что разбито в Украине, это бизнес. А люди мыслят наивно. Можно, но для этого нужно сесть за стол переговоров. Для этого нужно сесть за стол переговоров. Зеленский не садится за стол переговоров.
1: Временное прекращение огня и окончание войны, с вашей точки зрения, Денис, это одно и то же?
0: Нет, конечно. режим прекращения огня.

0: огня, когда говорят, давайте остановимся, просто не будем подписывать мирный договор, это Порошенко продвигает, не будем мирный договор подписывать, просто режим прекращения огня, это фикция. Война начнется по новой, по-любому. Поэтому нужно садиться, закрывать все вопросы, подписывать фундаментальное соглашение, дорожную карту согласовывать и дальше по ней идти. По-другому ничего не будет. Я уже, по-моему, и у вас в эфирах это 100 раз говорил. Спецслужбы со всех сторон и третьей стороны, и Украины, и России прекрасно знают, как сорвать перемирие, если так будет нужно.
1: А почему Порошенко продвигает это временное прекращение?
0: А ему разбили склад Рошен.
1: Ага.
0: Да, до этого он кричал, только война, границы 91-го года. Ему один склад разбили, несколько миллионов долларов потерял, теперь выходит, надо немедленно прекратить стрелять. Немедленно. Но договор подписывать мирный нельзя. Посмотрите, он говорит про Курилы, Япония и Россия. Без мирного договора до сих пор живут, и все у них хорошо. Так вот так нам надо сделать. А знаете зачем? А потому что Порошенко нужно разжигать все равно. То есть у него вся кампания избирательная всегда строилась на чем? ЕС, НАТО, Россия враг, Путин ужас, давайте сейчас будем, ух, мы им дадим жару. А эти уши развесили и верят. То есть, как бы, если сейчас с Россией закрыть все вопросы, понятно, приятно не будет, неприятно, закрыли, все. Вот нет ни одного разногласия, по крайней мере, на текущий момент. Порошенко не на чем будет строить свою предвыборную кампанию, да и Зеленскому тоже. Реформы они не предлагают, нечего предложить.
1: А почему тогда, как ты выразился, развесили уши и верят?
0: Ну, таков народ, ничего не сделаешь пока с этим.
1: Угу. И последний вопрос. Если стратегические победы таким способом уже добиться невозможно, сколько еще может продолжаться война просто потому, что никто не хочет первым останавливаться?
0: Ну, чисто математически еще год может продолжаться война.
1: Почему?
0: Через год вообще уже не будет кем воевать в Украине. Вот вообще. Только женщин можно загнать на фронт будет.
1: А в России?
0: Ну, в России на 100 миллионов больше населения.
1: Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Денис. Да, ну вот мы, скажем так, из эфира в эфир, в принципе, об этом говорим, да, вот, но тем не менее я еще раз спрошу, может быть, что-то изменилось в части, вот как вам кажется все-таки, на какие, потому что одно из основополагающих, скажем, одним из основополагающих условий, да, прекращения войны являются территориальные споры, так называемые, да, о которых мы уже неоднократно говорили, и понять все-таки, вот на мой взгляд, что на самом деле в голове у российского президента достаточно сложно. И он постоянно об этом говорит, в принципе. Вот как вам кажется, все-таки на какие уступки должен пойти Зеленский для того, чтобы действительно прекратить смерть прежде всего украинцев, вот эти бомбежки бесконечные и так далее, и так далее. Вот на что он должен пойти, какие территории, если говорить о территориальных претензиях России, ну, я мягко скажу, должны пострадать от этого.
0: Значит, Кушнер прямо заявил, согласовано все. Я это знал и без этого, и вам это говорил, кстати, на ваш вопрос отвечая, что все согласовано, кроме территории. И русский язык согласован, и внеблоковый статус, все это согласовано. И Кушнер это сказал прямо, говорит, все вопросы под ноль, вплоть до того, как технические военные будут осуществлять развод войск и мониторинг. Даже это согласовано. Один вопрос на столе. 8% Донбасса, которые контролируют Украину.
2: Ну, вот, понимаете, мне совершенно это непонятно, потому что Путин говорит совершенно противоположное всегда. И потом встает вопрос, а что России тогда делать с теми областями, которые вошли в Конституцию? Это и Херсонская область, это Запорожская область. С ними-то что, он же вывести их обратно, наверное, не сможет и вряд ли будет это делать. И потом вот постоянное вот это нагнетание, как вы говорите, о том, что теперь условия уже другие, как он говорит все время. И чем дальше, тем они будут жестче и больше и так далее, и так далее. Да? То есть вот в чем вы видите то, что речь идет только об одной области?
0: Значит, для того, чтобы полностью ответить на ваш вопрос, нужно быть за столом переговоров и это понимать.
2: Согласен.
0: Значит, это будет признано оккупированными территориями, как сегодня оккупировано 92% Донбасса и Крым. И все. Но то, что дальше...

0: Сейчас будет ужесточение условий со стороны Путина, я это знаю точно, они американской делегации это уже предъявили. Я могу вам даже наперед анонсировать, какое будет следующее требование. Какое? Захотите переговоров следующей весной, значит, вы должны будете признать Крым и Донбасс российским.
1: Украина. Ну так нет, по-моему, уже об этом речь давно идет достаточно. Ну, по крайней мере, Крым. По крайней
0: нет,
1: мере, Крым.
0: Нет, США. Нет? Речь шла о том, что США должно признать российским.
1: Угу. Угу.
0: Вот, смотрите, по поводу 8% Донбасса. Кушнер не сказал, вы должны сдать Путину. Он сказал, Путин нарисовал нам, когда мы были в Кремле, линию, до которой вы должны отойти. Зеленский этого делать не хочет. Мы сейчас вот думаем, что с этим делать. Есть тысяча вариантов, я тоже это у вас озвучивал. Под мандат ООН отдать. Причем можно отдать и те территории, о которых вы говорите, оккупированные Путиным в других областях. Под мандат ООН. ООН вводит туда войска и там управляет. А дальше жизнь показывает. Свободная экономическая зона, то, что предлагает Кушнер-Витков сделать с этих 8% Донбасса. Прекрасное предложение. Если бы мне сегодня сказали, отведи войска, и там будет свободная экономическая зона, я согласен.
1: Нет, это замечательные условия, и вы действительно неоднократно говорили о них в наших эфирах, но, может быть, я не тем местом слушаю, может быть, я не так это слышу, но я не слышу этого от Путина совершенно.
0: Я еще раз вам говорю, если вы хотите это услышать от Путина, то тогда не знаю, что вам сказать.
1: Угу.
0: Вы ждете, что Путин начнет с маленьких ставок?
1: Нет. Хотя бы то, что это действительно как-то проговаривалось на каком-то, ну хорошо,
0: да нет, не от это Путина, так не работает. С КГБ
1: на каком-то другом уровне, но об этом-то никто не знает. Ну, я имею в виду, вот, например, послушаешь риторику Кремля, так там ни о каком Донбассе речи не идет, там речь идет чуть ли не о половине Украины.
0: Да, они всегда будут так вести себя. Они не могут дать слабину, прежде всего, на внутренний рынок. Показать слабость перед своим народом, что чуть ли там уже они не пошли на попятную. Это будет так всегда. Да, уже будет все подписано, или завтра должно подписываться, они будут рассказывать, 8 областей нам отдать. Я вообще на это не обращаю внимания. Для меня это белый шум. Оно не так совершенно работает.
1: А вот 8 областей отдали бы, Денис, будучи президентом?
0: Нет. Я вообще ничего никому не отдаю. Пускай отдает или не отдает, президент Зеленский отвечает за это. Я ничего не отдаю никому. Я ничего не терял, никого не предавал. Это предатели Зеленского сдавали территории, которые сейчас пытались и пытаемся отвоевать. Это все сделали предатели Зеленского, разминировали Чангар. Это вопрос вообще не ко мне.
1: Угу. Вот, Денис, вы сказали о том, что не буду говорить, многие украинцы, какая-то часть украинцев обвиняет Трампа в том, что он, значит, виновник в этой войне. Ну, это действительно, наверное, несколько звучит, по крайней мере, странно, да, но согласитесь, все-таки о том, что иногда Трамп поступает таким образом, что тут воленс не воленс, а складывается такое впечатление, что действительно он как-то поддерживает, скажем, какую-то определенную сторону, в частности, вот в данный момент опять-таки проглядывается, многие уже начали вспоминать агента Краснова, да, российская сторона, я имею в виду, конечно же, его последнее заявление о том, что в подорожании дизельного топлива в Соединенных Штатах виновата Украина, потому что она наносит удары по НПЗ, и нужно запретить Украине это делать. Ну и вот буквально последний скандал, ну, хорошо, не скандал, последняя новость о... есть такой господин Кремлев, да, который там частично оплачивал свадьбу сына Дональда Трампа на Багамских островах, это признал и сам сын, и его жена и так далее. Вот, ну, опять-таки, стоят какие-то вопросы по отношению к тому, что как-то вот, не знаю, ну, как вы это прокомментируете, вот, начиная с заявления Дональда Трампа о том, что необходимо Украине прекратить наносить удары по российским НПЗ. То есть России можно наносить, это никак не влияет на цены на дизель в Соединенных Штатах, а вот Украина должна прекратить.
0: Ну, во-первых, если когда бьет Россия, она уничтожает Украину, но действительно никак не влияет на цены, потому что Украина не является игроком на рынке топлива всемирном, а Россия является 10% по поводу дизеля. Смотрите, я очень хорошо чувствую Трампа и понимаю, что он и зачем делает. Перед этим, если вы помните, перед визитом Кушнера и Витков в Киев, Трамп у себя в кабинете давал пресс-конференцию, журналист говорит, там в Украине страшная мобилизация, женщин бросают на пол, забрызгивают газовым баллончиком, ужас. И типа Лего

0: медиа это все игнорируют, я могу вам прислать видео. Трамп говорит, пришлите, я у себя опубликую. Это был сигнал Зеленскому перед переговорами. То, что он сейчас делает, это он просто Зеленского скармливает американцам как дурачка, который за все виновен. Вот и все. И будет так дальше делать. Угу. Он для себя обозначил такую стратегию. Что касается свадьбы сына Дональда Трампа, смотрите, там есть давние отношения с этим олигархом. Эта организация НПОшка, как-то ProPublic или как она называется, или Republic, что-то такое, ну неважно. Ее основали чудаки, которые там в банковской сфере за огромные деньги когда-то продали. Чисто левая организация. То есть такая левацкая клоака. Да, у них там этих много премий, они в Америке котируются, но они работают в одну сторону. Грамотно ли поступил сын Трампа? В такой ситуации, думаю, нет. Не нужно было это принимать. Но сказать, что это Кремль коррумпировал семью Трампа, да, сын Трампа может таких свадеб себе оплатить 15 каждый день и без Кремлёва.
1: А он оплатил два
0: дня, понимаете, оплатил два дня. И это нужно быть совсем полным идиотом, чтобы поверить, что за два дня оплаченной свадьбы или даже за всю, сын такой пришел к Трампу, папа, мне оплатили свадьбу, да иди поругай Зеленского. Ну это же, слушайте, идиота нужно полным быть.
2: Ну, а потом, тут есть нюанс, вот эти, кто кому оплатил свадьбу, а как можно вообще знать, почему этот человек оплачивал свадьбу, потому что его попросил Трамп или сын Трампа, или потому что он это сделал по собственной инициативе?
1: Нет, потому что этот человек находится под санкциями международными.
2: Ну, я понимаю, но это как бы, мне кажется, Денис Елисеевич совершенно прав, что эта ситуация настолько непоказательна чего-либо, что мне даже страшно.
0: Давайте еще один момент скажем. Вы же слышали, что Франция и ряд других европейских стран хотят сейчас одного видного российского олигарха снять санкции? С Алишера Усманова.
2: Алишера Усманова, да-да.
0: Ну, он точно близок к Путину.
2: Еще как.
0: И это один из точно из кошельков. И это нормально. Вот с Усманова то, что Франция, такой великий друг Макрон Зеленского, хочет снять санкции с друга Путина. Это мы, как говорится, опустим. Теперь смотрите, по поводу Дональда Трампа-младшего. Он ведет огромное количество международных бизнесов. Ездит по миру и всегда в стадии переговоров со всеми, и в процессе переговоров со всеми, и огромное количество интересов. И, как вам сказать, я думаю, он не дурак, чтобы понимать, как работает тоже КГБ, и когда он с русскими ведет какие-то, в том числе, бизнес-дела, я думаю, прекрасно знает, как себя вести. Потому что Дональд Трамп сам этим занимался, когда был бизнесменом до политики. И прекрасно вел дела со всеми. Это, ну, вы знаете, они могут преподнести так, как вот так, как они преподнесли, так они этого и добивались. Вот это то, ровно чего они добивались. И в Америке они с этого сделали скандал. Украина через 5 дней это перепечатала и начали обсуждать. Вот это для них идеальное обсуждение. Я вам говорю, 4-й генпрокурор за границу выезжает. Это нет, это ты что? Все, мне там сегодня написали. Пророссийский, ну все то же самое.
2: Ну, понятно.
0: Я про Зеленского, я пророссийский. Вот если бы я ругал младшего Трампа, я был бы проукраинским. Я в таком примитиве не участвую.
2: Спросите насчет паузы у Дениса. Может ли, предположим, Путин использовать паузу для восстановления поврежденных НПЗ и другой инфраструктуры? А Украина может ли использовать эту паузу для восстановления собственной энергосистемы? Кто от такого моратория выигрывает больше?
0: Да я... А кто эту паузу предлагает? Вообще начнем с этого. Пауза не стоит на повестке дня.
1: Ну да, и сегодня продолжают бомбить все, поэтому тут
0: и вы знаете,
1: как,
0: я не
1: как было, так и продолжается.
0: Да, я не рассматриваю это как это лучше Украине или лучше России. Пауза – это плохо, потому что после паузы это даже не стоп, это и пауза, чтобы потом возобновилась. Одни укрепятся, другие укрепятся, Зеленский придумает себе что-то, мобилизует больше людей незаконным способом, поломает еще больше судеб, понимаете, а дальше убьют еще большее количество людей русских. И мне понравился его в кавычках генсек НАТО Рюта. Выходит на днях и говорит, Украина уже убивает 40 тысяч русских. Они уже не могут цифры определиться. 40 тысяч русских. Зеленский через два дня называет или через день 30 тысяч для Deutsche Welle. Они цифры уже не могут подобрать. Так разнятся данные. Неплохо тогда, 30 и 40.
2: Ну, да.
0: Хорошо, вот так. Я очень этому рад. Рюта, а сколько украинцев погибает? Ты нам расскажи.
2: Ну да, 10 тысяч туда-сюда, слышали?
0: Да, если при этом погибает 15 тысяч украинцев, то для меня это трагедия. И даже один. Но там перешло все в такой цинизм. Я вам говорю это тысячный раз. Я с этим категорически не согласен.

0: ни один европеец там не погибает. И их это устраивает. Для меня это не устраивает. Давайте тогда все вместе блоком против Путина по-настоящему или каждый прагматично свои интересы. Потому что я же вам говорю, тут мы поругаем Трампа-младшего, там мы с Усманова снимем санкции, но в целом все против Путина, нет Путину, все-все-все, он нападает завтра на НАТО. Ну это все какой-то просто маразм мне напоминает. Это ужас, что происходит.
1: Скажите, спросите у Дениса, почему против гражданки Украины и бывшего пресс-секретаря президента применяют санкции, а не обычную судебную процедуру?
0: Ну, во-первых, чтобы предъявить судебную процедуру, должен быть материал дела какой-то. Ну так, для начала. А санкции, это вот Зеленский может сесть и сказать, все, я ввожу санкции. Абсолютно незаконные, абсолютно глупые, смешные и как показатель слабости. Это под полного бессилия он вел на нее эти санкции. Зачем? Вопрос. Вот зачем он вел на нее эти санкции? Это же всем. Даже дочь генерала Келлога, которая всегда была на стороне Зеленского, написала пост, что я категорически это осуждаю. Ну, за слова, за другую точку зрения, рассказывает, что Мендель работает на Россию, при том, что она живет в США. Ну вы серьезно? Вы думаете, что она не под мониторингом американских спецслужб находится, ведя такую деятельность? Ну, смешно мне это все слышать. Это с его стороны, просто отвратительно.
1: А тогда у меня вот тут, правда, вопрос такой, Денис, если заявления Мендель являются российской пропагандой или дезинформацией, почему государство не доказывает это публично по каждому конкретному эпизоду? Ну, а действительно, почему?
0: Потому что не могут этого сделать. Вы же понимаете, что такое рассказать, что ты работаешь на Кремль? Это нужно показать какие-то крипту проводки, денежные проводки, какие-то разговоры, какие-то переписки. Ну что-то, за что-то зацепиться, хоть что-то дать, или даже если скормить это публике. Этого нет. Если человек, смотрите, я вам тоже в эфире это говорил. Если Путин чистит зубы каждое утро, и для него апельсин оранжевого цвета, и для меня тоже он оранжевого цвета, я чищу зубы, то я же не знаю, что я как Путин, и он мне нравится. Точно так же и там, если какие-то нарративы выгодны Кремлю, то почему мы такие дураки, допустим, мобилизация, нарратив Кремля, так почему мы так проводим эту мобилизацию, что Кремлю это выгодно? Вот у меня такой вопрос. А то, что Кремль это подхватит, извините, для меня это не аргумент. Это для меня не аргумент.
1: А по поводу Мендель, вопрос Денису, где сегодня проходит граница между критикой власти во время войны и деятельностью в интересах противника? То есть имеется в виду, что она действует во благо...
0: Объясню вам. Действовать в интересах врага – это когда ты с кем-то достиг договоренностей и, скорее всего, за это получаешь материальную выгоду. То есть ты для себя принял решение, я работаю против Украины, против Родины, вот мне платят там русские. Неважно, какие у тебя дополнительные мотивы. Супер ненависть к Зеленскому, несогласие. Вот это, вот в этом разница. Когда человек говорит свое мнение, он просто говорит свое мнение.
1: Денис, давай ты потом тут вопросы про Великобританию уже, а не про...
2: Ну, мы как-то совсем не коснулись визитов и в Киев, и в Украину, я имею в виду, конечно же, господина Виткофа и Джареда Кушнера, хотя времени уже прошло достаточно много, и вроде бы, казалось бы, все уже сказано, все косточки перемолоты, но с Денисом мы эту тему не поднимали, у Дениса вполне возможно есть какая-то своя точка зрения на сей счет. Вот, Денис, как вы все-таки считаете, основной причиной вот этого визита это все-таки был бизнес, как говорят очень многие, что на самом деле, ну, по крайней мере, в Москву эти люди приезжали именно по бизнесу, о чем свидетельствует там и участие бизнесменов с одной стороны, там царя санкций со стороны американцев и так далее, и так далее. Вот. А Киев – это уже такой вот ответный визит для того, чтобы якобы дожимать или попробовать дожать Владимира Зеленского. Вот как вы смотрите на этот визит? И, наверное, сразу вас спрошу, верите ли вы в слухи, разгоняемые сейчас, о том, что якобы Витков и Кушнер, скорее всего, перестанут быть, представлять интересы Дональда Трампа в конфликте России и Украины, а поручит он это все директору ЦРУ, который приезжал в Москву до этого.
0: ЦРУ и так
2: участвует. Господину Рэдклиффу.
0: ЦРУ и так
2: участвует. Как переговорщик.
0: Угу. Оно и так участвует. Что касается бизнеса, почему там были эти люди и со стороны США? Был же не только Кушнер и Витков. Там была целая делегация. Потому что для Путина настоящий стимул и, наверное, один из практически единственный закончить войну, согласиться на окончание войны, это снятие санкций.

0: санкций международных с Россией. Вот эти разговоры шли, Кушнер и Витков их стимулировали, если можно так сказать, что вот-вот-вот тебе будет выгоднее, чем воевать. Донбасс, 8% Донбасса – это продать на внутреннюю аудиторию победу. Вот же о чем идет речь. По-настоящему ему нужно снять эти санкции, то, что его может простимулировать закончить войну. Ну, можете классифицировать это как бизнес. А поскольку в России все работает как? Через госкорпорации, через ставленников Путина и его кошельки. Вот они там и участвовали. В частности, об этом говорит даже та версия, что продолжает возглавлять переговорную группу от России Кирилл Дмитриев, который занимается инвестициями.
1: Угу. А как вы считаете, Денис, насколько... Ну, здесь, наверное, вопрос о справедливости, конечно, не стоит. А тем более говорить о справедливости нам, сидя за океаном, условно говоря, а не украинцам, которые сейчас погибают в украинских городах, по крайней мере, да, но тем не менее, вот с учетом того, что Россия уже причинила Украине, да, тот непоправимый ущерб, тот непоправимый вред, плюс если учитывать все-таки вот эти вот территориальные хотелки российского президента, вот снятие всех санкций, ну, с Россией, вот насколько это было бы, скажем так, целесообразно?
0: Значит, смотрите, я имею полное моральное право об этом рассуждать. Угу. Я жил при войне, моя семья живет при войне, да. И я жил бы там и сегодня, если бы не действия Зеленского, и если бы не его тоталитарные замашки. Угу. Поэтому я имею моральное право. Я не хочу мириться ни с кем горем. Сотни тысяч людей пострадали больше, чем я от войны, которым разбомбили и жилье, и погибли, кто-то пострадали. Я не собираюсь ни с кем мириться горем. Так как вы ставите вопрос, это я понимаю, что вы можете как-то не только от себя и в общем, потому что такой вопрос задается, это абсолютно глупо, некорректно, то, если человек так задает вопрос, я не про вас, а вообще. Что тогда? Угу. Какой второй вариант? Погибать дальше, это будет нормально тогда, справедливо? Когда вся страна погибнет, все мужчины, это будет более справедливо? Или может, надо остановиться? Это вообще для меня это какая-то просто преступная логика. Продолжение войны ведет к большим жертвам и по людям, и касательно Украины, и здоровья людей, которые выживут, и разочарование граждан в своей стране, которые будут уезжать. Уже официальные лица объявляют, 40% молодых людей в Украине выйдут после открытия границ. Это катастрофа. Кроме того, уже существует демографическая катастрофа. Сейчас было 1 сентября, в школах на все меньше первоклассников и вообще школьников. О чем мы говорим? То есть, чтобы продолжать войну, тогда бесконечно, тогда Израиль должен был тогда с чем заниматься? Вообще не идти ни с кем на мирные переговоры, правильно? Пока всех не перебьют, вот тогда, вот мы показали тогда. Это какая-то вообще для меня непонятная логика. Вообще абсолютно для меня неведомая. Я вообще не понимаю, как люди могут так мыслить. Я просто такой вопрос слышал очень много раз. И это бравируют пропагандисты в Украине.
1: Нет, этот вопрос в основном-то как раз многие связывают с тем, что не открывается ли ящик Пандоры таким образом, да, то есть, условно говоря, некоторые так называемые там, да, ну, не так называемые, хорошо, лидеры некоторых стран, особенно тех, которые там имеют и в том числе ядерное оружие, да, соответственно, посмотря на эту ситуацию, ну, а почему бы нет? Ну, понятно, что речь идет больше о Китае. А, собственно говоря, а что мешает нам вот буквально прямо сейчас, ну, взять и решить вопрос силовым путем с Тайванем, например, да? Санкции снимаются, территория, вопросов нет, вот мы оккупировали, да и все. А какой-то ущерб экономический, да вроде бы и нет. И вроде бы все хорошо, и вроде бы принимают, и продолжаем ездить, и приглашают нас и на G20, приглашают нас и на другие экономические саммиты. Ну, а этот самый Гаагский военный суд, ну, он дискредитировал, по сути, сам себя, поэтому это не считается.
0: Угу. Ящик Пандоры открыт в 2014 году, когда Путин анексировал Крым и Донбасс. Обама с Байденом говорили, отдайте, не стреляйте. Европейцы стояли, не буду говорить некультурное слово, что делали в этот момент? Mm-hmm. Лицом торговали. Ящик Пандоры был открыт тогда.
1: Абсолютно.
0: А дальше Путин
1: согласен,
0: понял,
1: конечно.
0: Что ящик Пандоры открыт, когда Байден позорно сбежал с Афганистана.
2: Ну да.
1: Тоже ящик Пандоры. Нет, скорее вот вы правы, как раз действительно 13-14 год, когда и Европа все на все на это смотрела и стыдливо прикрывала глазки, вводя какие-то там незначительные санкции, так для проформы.
0: Ну конечно.
1: Да и по сути дела начало.
0: Да. Ни о чем.
2: По поводу интересного, когда ты сказал,

0: что, какое уголовное дело, да, против тебя? Ну, понятно, что ответа нет. Ну, тут пишут там, что, помнишь, ты рассказывала ситуацию, когда пришли к маме твоей из-за перепоста, да, по-моему, это было один из...
1: Да, на нее завели уголовное дело, да.
0: А,
1: Два
0: да.
1: года длится суд. Вот в ноябре будет 2 года.
0: Я
1: И
0: думала,
1: ничего.
0: это все закончилось, Денис, нет?
1: Нет, это не закончилось. Я даже не мог сказать, что это началось, потому что ничего, по сути, так и не было предъявлено. На каждом суде присутствуют какие-то левые люди, которые называют себя свидетелями и понятыми. А за ними сидит сотрудник СБУ с папочкой, который передает им бумажку, с которой они читают. Вот такой суд происходит.
2: Вот тут нам пишут, кстати говоря, в чате, что ящик Пандоры открылся, когда мы вышли на Майдан. А согласны с таким мнением, Денис? И самое главное, вот, кстати говоря, мы как-то на эту тему, если и говорили, то достаточно редко. Вот вообще ваше отношение к Майдану. Путин считает это военным переворотом, незаконной смены власти. Кто-то считает, что это как раз наоборот, вот это вот такие ростки демократии. Как вы на это на все смотрите?
1: Вы знаете,
2: Уж
1: все
2: я прошу
1: разговоры...
2: прощения, что настолько далеко туда ушел, но мне просто
1: Все
2: интересно.
1: разговоры о Майдане, как правило, происходят с Российской Федерацией, а я не хочу им бальзам на душу, так сказать, лить. Я вам скажу коротко. Я сам участник Майдана. Я сам участник Майдана. И я тогда не понимал ни как работают НПО, ничего. Но я также вам могу сказать, вы не можете поднять миллионы людей и сотни тысяч, если в стране нет глобального недовольства происходящим. Вот и все. Проблема
2: Конечно.
1: Майдана, помимо того, что это организовано было НПО Сороса, в том, что ложные цели были выставлены. Ложные цели, ручные лидеры, это было не по-настоящему. Хотя я сам в этом участвовал. Но я не могу сказать, что без этого страна бы развивалась правильно. Поэтому все варианты были плохими. В этом же и проблема, что всегда вот эти все силы ставят перед Украиной два варианта. Так, не хочешь революцию Сороса, тогда будешь под Россией жить. Вы знаете, я ни под Зеленским, ни под Путиным жить не собираюсь. Ни под НПО Сороса.
2: А как вы считаете, Денис, а можно ли сегодня, вот сегодня прошло достаточно большое количество времени, хотя тоже понятие очень растяжимое, большое ли количество времени прошло или малое количество времени прошло, тоже, кстати говоря, вопрос. Но тем не менее, как вы считаете, сегодня, по крайней мере, на сегодняшний вот день, можно ли все разложить по полочкам, понять на самом деле, что произошло? Или все-таки это сделать очень-очень сложно? Вот для меня, например, это вообще дебри. Что там было? Одни говорят одно, другие говорят другое, третье. Куча разных расследований, куча информации, куча всего. Вот разобраться, ну, по крайней мере, для меня очень сложно. Вы были даже участником этих событий, ну, по крайней мере, самым близким свидетелем того, что происходило. На ваш взгляд, можно в этом разобраться сегодня или нет? Можно ли все точки над «и» расставить или
1: У
2: нет?
1: меня есть для вас ответ. Я полностью для себя разобрался, разложил на полочке все. Полностью разобрался и разложил. И я вам могу сказать, я не хочу вам говорить свое заключение в эфире.
2: Да, я этого не прошу.
1: Я не хочу, но я вам скажу другое. Такие вещи не происходят в странах, которые идут по правильному пути. Такие вещи не происходят как вам сказать, в состоявшихся странах, государствах, точнее, состоявшихся. Такие вещи не могут там происходить. И я вот там ищу корень проблемы. Все остальное это следствие. Как и война Путина, он агрессор, он напал. Вследствие чего? Вследствие сумасшедшей коррупции, слабого государства и звезды сошлись, слабый президент США. Вот что произошло.
2: А как вы считаете, Денис, я с вами абсолютно согласен, и вот с тем, что вы говорите о том, что сегодня мы видим, ну, войну двух совков, да, один побольше, другой поменьше. Вот и то, что происходило на Майдане, и те выводы, которые, например, вы для себя сделали, это все-таки корни уходят туда, в Советский Союз, и если да, то как от этого, вернее так, как, ну, во-первых, как от этого можно избавиться, раз, а во-вторых, самое главное, не подтянет ли это нынешнюю современную Украину, послевоенную, которой действительно необходимо вставать на ноги, колоссальное количество работы предстоит. Все, что говорите, все

0: правильно, демографическая катастрофа, люди уезжают, большой вопрос, какое количество вернется, и так далее, и так далее, и так далее. Вот не потянет ли вот эти вот корни, не потащит ли обратно Украину назад? И что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло?
1: Конечно, вполне возможно. Мы же не знаем, как будет, и я не готов ничего гарантировать. Я выступаю с определенными взглядами определенной программы и предлагаю, им, можно сказать, за это как-то сражаюсь. Но я не знаю, как будет наверняка и что будет. В этом же и весь вопрос.
0: А что мешает? Это поколение? Должно все-таки какое-то поколение вырасти?
1: Нет. Простите, я не буду это говорить в международном эфире. Выросло не очень умное сейчас поколение. Вот это поколение, в которое в мозг вмешались НПО Сороса и целое учебное заведение, например, в Киеве, как Киево-Могилянская академия, можно сказать, оккупированы этими левыми организациями, там уже инкубатор этих леваков, глупых просто идиотов. Я не хочу всех студентов оскорбить. Но там именно делают людей идиотов промытых. Для чего? Для того, чтобы они потом во власть попадали, и эта паутина разрасталась. И вы знаете, как я против Сороса, против всего этого, каждый эфир у вас, и везде веду противодействие. Да. Но есть одно «но». Сам вопрос для себя у меня был и есть ответ. А почему Сорос это делает именно с Украиной и с другими подобными
2: странами? Это я хотела сейчас спросить тебя как раз.
1: Потому что мы неуспешное государство, которое позволило ему этим заниматься. Вот вам простой ответ. Наверное, если бы по-другому вели дела, то даже попытки Сороса, его присутствие НПОшек, ну тык-пык-мык, и ничего бы у него не получилось. Но у него в Украине идеально все это получается.
0: Денис, последний вопрос на эту тему. Есть такое понятие «совковая ментальность». Вот да. Как вам кажется, она сегодня, ну, понятно, наверное, она, естественно, присутствует и там, я имею в виду и в России, и в Украине. Что необходимо, чтобы от нее избавиться? И можно ли вообще от нее избавиться? Вы частично ответили на этот вопрос, что вот эти институты, и Соровские в том числе, они просто не дают этого сделать. Но, тем не менее, вот как от этого, насколько это действительно страшно для развития, для успешной страны, как вы сказали, и с этим тоже невозможно не согласиться. А как это отсечь сегодня?
1: Это в состоянии сделать только тот, кто у власти. Все изменения подобные идут сверху вниз. Совковый менталитет присутствует, это страшно. Вы понимаете, мы можем к совковому менталитету оливье на Новый год, которое мы, наверное, почти все любим, и как бы я не любил Советский Союз или чего-то, но так уж случилось в нашей жизни. Ну, понимаете, да, так конечно. Уж случилось в нашей жизни. Так же, как приезжают кубинцы, и они свою кухню любят, свои какие-то традиции, вовсе не, при том, что ненавидят Фиделя Кастро, например, или там его режим, и во всем другим странам точно так же, венесуэльцы и многие другие. Это я не о том. Совковый менталитет присутствует в Украине. И все изменения сверху вниз, правильно, у меня есть такая формула, правильные законы формируют правильный менталитет. Когда мне начинают рассказывать, что Украина обреченное государство, украинцы не такие, у нас такой менталитет воровать у власти, то это все далеко нет. Это все чистая чушь и глупость.
2: Это совершенно точно, сейчас я закончу, что Советский Союз воровать, и это Украина, Россия или Белоруссия, это как бы традиция такая или необходимость была, но это не касалось только Украины, что за ерунда.
0: Я просто хочу добавить, а не кажется ли вам, что вот это главная проблема сегодня, я имею в виду в войне между Россией и Украиной?
1: Совковый менталитет?
0: Это главная причина, да, совковая ментальность.
1: Нет? Нет.
2: А вот когда ты говорил, что слабый президент США, ну не Трамп, а предыдущий, и ты сказал касательно того, что или под Соросом, или под... Путина. России, да, под Путиным. Какой? Так выбор же не был сделан, ни тот, ни другой, Денис, или нет?
1: Проблема в том, что только два варианта.
2: Ага.
1: И оба неправильных. И сегодня людей как зомбируют? Ты не хочешь вечной войны с Россией? Так ты что, хочешь жить под оккупацией Путина? Ты что, пророссийский? Я ее нет. Не хочу жить под НПО Сороса, не хочу жить под оккупацией Путина, под диктатурой. Есть третий путь. Сделать из Украины богатое, хорошее, успешное государство, пригодное для жизни, стать частью западной цивилизации.
2: Ну как?
1: И когда будешь себя так вести, то значит уже и Сорос может быть задуматься, а может с ними по-другому работать? Вот смотрите, я привожу пример Хавьера Милле. Хавьер Милле ни одного слова плохого, я обожаю Хавьера Милле, вы знаете, уважаю его и продвигаю, ни одного плохого слова никогда не упоминал фамилию Сорос. Потому что один из крупнейших спонсоров Хавьера Милле – бывший менеджер Сорос. Казалось бы. Почему так происходит? Потому что у Хавьера Милле классная идея, он за собой людей, он повел за собой людей. Значит, может быть, есть шанс.

0: сделать по-другому. Понимаете, вот может быть так. А когда Сорос, и все видят, что это, в принципе, дать чуть денег продались, в голове ничего нет, не понимают, что такое реформы, как их проводить, зачем, что. То есть делай, что хочешь, раздолье. Но люди же сами приняли для себя этот выбор. Так чего должен Сорос жалеть условных украинцев? От чего? Объясните, пожалуйста. Они что, сопротивление какое-то оказали? Этим НПО, этому всему? Нет. Я уже вам про этого Бандеру сто раз рассказывал. Никто в Украине этого Бандеру не любит, кроме там, может быть, пары сотен тысяч людей с определенных регионов. Но Сорос, они вложили деньги и накачали из Бандера какого-то символа Украины. Получилось.
1: А действительно получилось. Ты вот сейчас говоришь, я никогда не думала об этом. И если бы, наверное, не получилось, то была бы совсем сегодня другая жизнь, другая история, нет?
0: Ну, конечно, но, понимаете, это все комплекс. Мы не можем брать одну частность, все это комплекс. Я хочу вам сказать другое. В России нечестный суд. Там могут посадить за слова точно так же, там могут все это сделать. Но почему мы в Украине не создали честный суд? И я уже с Денисом, у него юридическое образование, мы говорили про переход на англосаксонское право, про прецедентное право, суд присяжных, независимый суд. Почему мы не сделали? Потом показать, смотрите, а у России вот так, а у нас вот так. У нас как в Америке, у нас не посадят человека просто так. Понимаете? Почему с экономикой так не поступили? И совсем остальное показать, вот мы на деле антироссия. Потому что на деле мы, получается, Россия 2.0, а на бумаге мы такая антироссия, вообще просто полная противоположность. Но только кроме ненависти я там ничего не вижу другого, чем есть в России. Все то же КГБ по другим соусам, все тот же, повторяю, телефонное право, нечестный суд, все та же коррупция, все та же грязь, силовики на коне и тотальная нищета.
1: Слушай, Денис, вопрос тебе на другую тему, я не знаю, почему тебе. Великобритания действительно начинает распадаться, Денис, или мы начинаем очередной политический торг националистов с Лондоном?
0: Я не живу внутри и не глубоко погружен. Но пахнет керосином, мне кажется, в этот раз по-серьезному.
1: Шотландцы голосовали за независимость в 2014 году и остались в Великобритании. Сколько вообще должно пройти времени, чтобы общество получило право переголосовать?
0: Но они же сейчас говорят, что будет референдум этот проводиться. Я не знаю дату, но это уже вроде как решенный вопрос. Я же говорю, не сильно глубоко, поверхностно только эту тему видит.
1: И если большинство... Вот еще один вопрос. Тебе шотландцев когда-нибудь потребуют независимости? Как ты думаешь, имеет ли Лондон моральное право сказать, референдума не будет? Где тогда заканчивается демократия и начинается территориальная целостность?
0: Это очень сложный вопрос. Я его, наверное, не должен даже себе задавать. Там же вопрос не только Шотландии. Есть еще Уэльс, объединение двух Ирландий, воссоединение. И так далее, и тому подобное. И это должны решать люди. Я точно понял одно. Вот политическая карта мира была нарисована после Второй мировой войны. Но кто сказал, что это теперь вечно? Я бы хотел, но кто сказал, что это вечно? По факту, понимаете?
1: А вот, знаешь, интересный вопрос здесь, Денис, почему право на самоопределение, о котором ты говоришь, выглядит естественным, когда речь идет о Шотландии, но становится чрезвычайно спорным в Каталонии, Косово, Крыму, Донбассе или других сепаратистских конфликтах? Какие критерии вообще должны быть универсальными?
0: Значит, Каталония – неуместный пример. Это западная цивилизация. Когда вам вводят танки, присылают зеленых человечков с автоматами, проводят референдум, то в Великобритании, нравится мне там их правительство или нет, такого точно не будет происходить, понимаете? И не будет Трамп в Онтарио тоже там или куда-то свои танки вводить и зеленых человечков, которые заставят как-то голосовать. Вот в этом люди никак не могут понять эту разницу.
1: Смотри, спасибо, Денис, к нам сейчас должен уже подключаться скоро Михаил Навахов. Я вот хочу тебя вот что спросить. Сколько в Америке ты уже живешь? 3 года, да? Нет, больше уже?
0: 4.
1: Уже 4. Ну вот та Америка, в которую ты приехал сразу, и сегодняшняя, 4-летней давности, это вот твои ожидания и то, что ты увидел, и в чем, среди чего ты сейчас живешь, это похоже? Или сегодня ты нашел там много чего, что тебе не очень симпатично, или наоборот?
0: Не, мы с вами уже это много раз обсуждали. Это не вопрос Америки. Это вопрос мой личный, а не вопрос Америки, что с ней что-то так или не так.
1: Тогда я тебя по-другому спрошу. Ты же живешь во Флориде, да?
0: Да.
1: твое

0: отношение к Десантису, Рону Десантису, и то, что сегодня творит Мамдани, мэр Нью-Йорка, и выборы американцев именно этого человека?
1: Десантису поддержка 99%. Какие-то есть перекосы, но я понимаю прекрасно, чем они вызваны. Я ему симпатизирую.
0: То есть можно ли сказать, что Флорида живет все-таки по-другому, не как другие штаты?
1: Да, да, Флорида живет по-другому. И потому, понимаете, очень сложно за всю Одессу отвечать, когда ты живешь в Флориде. Вот это вот 100%.
0: Ну, я просто почему спрашиваю, потому что, смотри, многие американцы переезжают во Флориду, и канадцы переезжают во Флориду. Что же это за такой Рон Десантис, что все там хотят жить?
1: Ну, запретил, например, братьев мусульман. Все левацкие вещи запретил. В образовании убрал коммунистические эти замашки. То есть как бы здравый смысл. Просто присутствует здравый смысл.
2: Ну, кстати говоря, многие же его отмечали даже в период пандемии коронавируса.
1: Да?
2: Во Флориде были, ну, понятно, что там тоже, в общем-то, вводились какие-то меры, так скажем, но, конечно, далеко, они далеко отличались от тех, которые, по крайней мере, были в Канаде, во многих других городах. Во всяком случае, я просто помню, как там люди публиковали в социальных сетях, как они Новый год отмечают. Для нас это вообще была дикость какая-то.
1: Конечно. Вот вам яркий пример, как здравый смысл не идти на поводу у кого-то и как повторять обезьянка за всеми. Или так,
2: я прям завидовал жителям Флориды.
1: Да, да.
0: Ну да, ну это правильно. Ну вот поэтому я, конечно, не сравниваю Рона Десантиса и Мамдани, это просто было бы странно. Но тем не менее, вот американцы, вот почему я хочу поговорить, ну и почему вчера, Денис, с тобой говорили приглашение Михаила Навахова, это, мне кажется, он единственный ассемблмен русскоязычный в Соединенных Штатах, я не уверена, сейчас спросим, когда Миш придет. Но когда он стал со мной разговаривать, я задавала Михаилу вопросы по Украине. Вы очень похоже, ну, рассуждаете. То есть Михаил сказал, да, ну, мы все поддерживали Украину, я не хочу до него это говорить, но когда это идет перекос, когда не говорите по-русски, не делайте это, не делайте это, я рассказывала ситуацию, когда мне здесь в Канаде сказали, если ты говоришь по-русски,
1: да,
0: канадцы, то ты как бы вот, значит, не поддерживаешь Украину. И для меня это был шок, потому что это абсолютно ерунда и вранье. Ну, и я не понимала вообще, как это вообще можно связывать все. Но тем не менее. И, кстати говоря, вот когда Карни и Зеленский подписывали это, как говорит Денис, еще не сотрудничество, не соглашение, как-то по-другому ты сказал, Денис.
2: Декларация,
0: да. Вот когда это происходило, почему же тогда, если Карни так как бы печется за Украину, почему тогда программа, которую въезда украинцев в Канаду, поменялась, практически отменилась, больше не дают деньги тем, кто приезжает? Неважно, вопрос, это правильно или неправильно. Но если ты такой друг этой страны, если ты так хочешь поддержать ее, чушь, ты говоришь одно, а делаешь другое, миленький. Вот у меня, я сразу тебе скажу, Денис, когда я его впервые увидела, ну, чисто физиономически он там такой страшноватенький, но дело же не в этом. Просто наш трудо был... Молодежь просто говорила, ну, плейбой, ну, вот просто журнал, глянцевый журнал, потому что он идиот конченый, но это уже другая история. И те, кто голосовал за него, сейчас говорят, ну, как мы могли, ну, как мы могли. А вот когда Нью-Йорк выбирал Мамдани, ну, как мы могли. И 11 сентября, то, что была вот эта церемония памяти этих людей, 25 лет этому теракту. И когда я тебе послала это видео, когда читают имена людей, которые погибли, такая страшная трагедия, люди рыдают, парень молодой лег просто лицом в землю, у него истерика, и тут же камера снимает этого Мамдани, который смеется со своей там знакомой, она тоже, наверное, какой-то политический там какой-то деятель.
1: Это же была, по-моему, это Оказия Кортес или как?
0: Да, будущая, да, да,
1: да, праймерис, да, которая демократов президентских,
0: да,
1: заключалась.
0: Да, да, да. Ну, это, я хочу спросить, Денис не отвечает на Михаила Навахова или что?
2: Ну, он получил, но ждем.

0: Подключение.
1: Я, если можно, пока мы ждем подключения, этот как бы такой вариант общения с тобой, Денис, то, что я предложила тебе подключать тех людей, которые могли бы что-то обсуждать вместе, да, мы попробуем сегодня, если это будет и получится, тебе в первую очередь, если понравится, и Михаила Новахова будет практиковать это дальше, если ты скажешь, не, это не совсем, так сказать, не совсем будем думать, как делать что-то другое, но...
0: Да, присоединяется к нам наш сегодняшний, еще один наш сегодняшний собеседник, наш коллега и радиоведущий, ну и политик Михаил Новахов. Михаил, добрый вам день, рады видеть, рады слышать.
2: Приветствую всех в студии за ее пределами.
1: Ну, я хочу сначала познакомить наших гостей и сделать это с большим удовольствием, потому что, когда я говорила с Михаилом Новаховым о Денисе, а потом с Денисом о Михаиле, мне показалось, что я заведомо уже этих людей, ну, если не подружила, то познакомила. Поэтому сегодня с нами Денис Елисеевич и Михаил Новахов. Так что вот, как-то так. Михаил, я хочу спросить, Миш, мы на «ты», поэтому я не буду политессу выдерживать, и хочу спросить тебя, вот мы хотели выяснить сейчас, ты ассемблмен, правильно?
2: Да, ассемблмен, то есть это ассемблмен. Нижняя палата законодательная штата Нью-Йорк.
1: Ты, есть ли еще в Соединенных Штатах русскоязычные ассемблмены?
2: Да, есть еще мой коллега Алек Брук Красный в штате Нью-Йорк, у нас соседние округа. То есть, наверное, у нас вот, если наши два округа сложить вместе, наверное, у нас проживает больше всего русскоязычного населения в Америке. Я не в курсе, есть ли еще русскоязычные в других штатах, русскоязычные члены законодательного собрания. Я знаю, что, по-моему, в Санни Айлс есть русскоязычный мэр города, насколько мне известно, вот, пожалуй, и все. Да, и в Конгрессе есть урожденная в Украине дама, по-моему, она тоже говорит по-русски.
3: Да.
1: Да, Денис, на самом деле же живет...
3: Да, Виктория Спарта, да, она из Украины.
2: Да, да, совершенно верно.
1: У меня такое, вот мы сейчас показывали, Миша, видео, когда, ну, ты живешь в Бруклине, да, я правильно понимаю?
2: Да, все верно.
1: Ну, вот привычно говорит там Бруклин, Брайтон. Это вообще, ну, ну, вот это приоритет русскоязычных американцев. В большинстве них они евреи, потому что была когда-то еврейская эмиграция, и люди селились там. Я сначала один вопрос, насколько сегодня изменилось этот самый Бруклин и Брайтон, в котором ты живешь уже сколько лет, Миш?
2: Ну, я живу здесь, я впервые приехал сюда еще тинейджером в 90-м году, мне было 14 лет, потом я уехал, то есть я прожил здесь год, я уехал обратно, потому что у меня папа жил в Нью-Йорке, мама в Москве, я уехал в Москву, навещая периодически папу на протяжении 90-х, а в 2000-м я уехал, вернулся обратно, ну, после того, как Путин выиграл свои первые выборы, я решил, еще тогда, в общем, ничего не было понятно, но как-то уже было не по себе.
0: А могли бы поделиться с нами, может быть, мы тоже бы раньше были.
2: Вот, и я вот тогда, ну да, то есть уже четверть века я живу в Нью-Йорке.
1: Так вот, Бруклин и Брайт, Миш, сегодня как было тогда, когда ты приехал, или другой?
2: Да нет, конечно, другой. Конечно, другой. Это плавильный котел, который... привлекает вновь прибывших, кто-то задерживается, те, кто, ну, так сказать, хотят такой американской жизни настоящей, уезжают в другие места. Сначала, да, у нас так принято, сначала из Бруклина в Стейтен-Айленд, такой, значит, район за мостом Веразана, где жизнь более размеренная, спокойная, где цены на недвижимость пониже. Потом Нью-Джерси, ну, а потом уже, так сказать, или задерживаются в Нью-Джерси еще через один мост, да, или уезжают куда-то в другие штаты. Вот, так что, конечно, изменился, и сегодня маленькая Одесса превратилась в маленький Ташкент. Очень много выходцев из Центральной Азии приехало, очень много выходцев из Грузии. Но, наверное, преобладает, наверное, Центральная Азия. И, в общем, до недавнего времени мы все жили...

0: довольно дружно. Такая была модель Советского Союза, довольно дружная. До последнего времени, я говорю, потому что два события, конечно, раскололи. То есть два раскола очень больших произошло в общине. Это война в Украине, да, до которой, по сути, любой человек из Советского Союза называл себя русским. Вот, и раскол произошел, конечно, между как бы украиноязычной и русскоязычной общиной. И второй раскол – это 7 октября. Это нападение Хамаса на Израиль. Многие выходцы из Центральной Азии, так сказать, отказались быть, скажем так, с еврейской общиной, да, и поддерживают исламский мир, поддерживают Палестину, так называемую. Еще один раскол. В основном это люди молодые, то есть мы стали видеть очень много женщин в хиджабах, молодых из Узбекистана, например, Таджикистана, мужчин с такими характерными бородами, скорее. Значит, и такая вот, ну, поскольку, к сожалению, проник, насколько мне известно, такие структуры, как Талибан, они очень, очень плотно работают с Центральной Азией, особенно такими странами, как Узбекистан и Таджикистан. Я знаю, что правительство Узбекистана всячески сопротивляется этому, ну, как бы, да, вот этому проникновению радикального ислама, но он все равно проникает. Наверное, единственная страна, которая как бы крепко держится в этом смысле, это Азербайджан, может быть, Казахстан в некоторой степени. Они держат оборону. А вот такие страны, как Узбекистан и Таджикистан, они подверглись очень сильно вот этой... Особенно молодежь подверглась этой промывке мозгов. Я даже слышал, мне рассказывали недавно о том, как в мечети в Бруклине такой достаточно moderate, да, ну, такой спокойный имам, который, в общем, призывал к миру, да, между народами, ему пришлось покинуть. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us. Из Центральной Азии, значит, требовали от него более резких действий и высказываний относительно евреев, например. Да? Ну, то есть, как бы, это болезненный процесс, и евреи, которые приехали сюда из Одессы, из различных городов, из Белоруссии, из различных местечек, да, да и из столиц тоже, ну, как бы они думали, что они здесь в безопасности, что, так сказать, это наше, да, мы это построили, ведь одесские евреи, собственно говоря, построили Брайтон-Бич, и, я бы даже сказал, отбили Брайтон-Бич у местного афроамериканского населения, вот, который потеснился дальше на Кони-Айленд, и об этом замечательно рассказывает, есть такой певец Миша Поцман, такая легенда Брайтона, который пел вместе с Любой Успенской и Шуфутинским в ресторане Одессы когда-то. Вот, они уехали, он остался, я с ним дружу, очень интересная личность. И он вот рассказывал о том, как, ну, были настоящие драки, как бы, как, так сказать, отвоевывали одесские евреи, отвоевывали Брайтон-Бич. Вот, а вот сегодня такое ощущение, что мы его как бы сдали группой эмиграции, потому что сегодня количество выходцев из Центральной Азии со своими бизнесами, со своими там, магазинами, со своей культурой, они превалируют на Брайтоне. И опять же, до 7 октября все это воспринималось достаточно спокойно, и евреи с удовольствием ходят в эти магазины, и там действительно вкусно готовят, все любят узбекскую кухню, плов, манты, самсу и так далее, да, вот, но после 7 октября все это очень-очень-очень обострилось, и есть определенное противостояние, так сказать, особенно, вот еще раз повторюсь, особенно с молодежью выходцами из Центральной Азии.
1: А у меня такой вопрос, вот Денис Елисеевич, ну, вынуждена, я правильно говорю, вынуждена живет сегодня в Соединенных Штатах. Ну, не то, что вынуждена, но не уехала.

0: чисто такое, что все уедут во Флориду жить, все, кто живет в Нью-Йорке, так же не может быть, так не бывает. И второе, почему вообще возможно было, чтобы Мамдани стал мэром города Нью-Йорка? Штата Нью-Йорка, правда.
1: Во-первых, мне очень нравится майка Дениса «Enjoy Capitalism», да, которая, ну, под логотип Coca-Cola, «Enjoy Coca-Cola», замечательная майка Дениса. Спасибо. Пришлите ссылку, где такую купить, я тоже такую хочу. Значит, что касается Мамдани, я, опять же, понимаете, я не думаю, что прям вот все евреи Нью-Йорка проголосовали за Мамдани. Вот, например, Южный Бруклин, который я представляю, я не знаю ни одного человека, который здесь проголосовал за Мамдани. Но почему Мамдани выиграл? Потому что, во-первых, он очень талантливый парень, действительно. Можно спорить о том, он, так сказать, там, положительный персонаж или отрицательный персонаж. Для меня, безусловно, отрицательный. Но то, что он талантлив, ну, вне всякого сомнения, да. То есть он талантливый популист, он талантливый шоумен, прежде всего. И он продолжает играть роль, он продолжает делать шоу. Да? Это все, что он делает. И это очень печально, поскольку городу же нужен хозяйственник, да? То есть городу нужен человек, который управляет этим огромным мегаполисом и делает все возможное для того, чтобы людям в этом мегаполисе жилось комфортнее. Ничего такого Мамдани делать не умеет и не хочет, он может делать только шоу. И это, например, нам показывает его, значит, заявление об аресте Нетаньяху, да, когда он прекрасно знает, что никакого Нетаньяху он арестовать не может, просто это невозможно юридически. И, конечно, его об этом предупредили адвокаты. А он, тем не менее, он об этом говорил для того, чтобы, ну, получить еще там миллионы лайков, просмотров и так далее, и так далее. Да? То есть это шоу-бизнес. Не важно, что обо мне говорят, главное, чтобы обо мне говорили.
0: Поясни, пожалуйста, а тогда получается, что все шоу-бизнес, Мамдани шоу-бизнес, Зеленский шоу-бизнес, Трамп шоу-бизнес, как все это болтают вокруг, тогда вообще весь мир сегодня шоу-бизнес, нет?
1: Ну, в большой степени политика стала шоу-бизнесом, и я по себе как бы знаю, насколько важно вот это медийное присутствие. Абсолютно недавно, смотрите, совершенно не имеет значения на сегодняшний день, что хорошего ты сделал для людей. Да? То есть это такой как бы довесочек. Самое главное, насколько часто твое лицо мелькает в медиа, и как это видят люди. Да? Вот. Потому что это важно для переизбрания. Потому что если тебя не переизберут, соответственно, ты как бы все, да? Все закончилось. Вот. Поэтому я очень стараюсь. Для меня... Я не хочу сейчас казаться таким вот совершенно абсолютно другим политиком. Я понимаю, что медийность важна, и я понимаю прекрасно, что это важно для переизбрания и так далее, для определенного создания образа какого-то. Но без реальных каких-то дел, без реальной помощи людям... Я бы, наверное, этим не занимался, потому что, ну, это уж слишком было бы для меня. Вот, хотя мне шоу-бизнес мне не чужд, вне всякого сомнения. Вот, ну, у меня просто есть какие-то принципы, и очень эффективно работает мой офис, помогая людям, мы помогли тысячам людей решить их вопросы, проблемы, так сказать... Вот я сейчас как раз работаю над списком того, что мы сделали перед выборами. У меня выборы меньше, чем через 50 дней, перевыборы состоятся. Надеюсь, что люди помнят все доброе и хорошее и проголосуют.
0: Я хочу спросить, я хотела предложить, поскольку во многом ваши взгляды похожи, может быть, не во всем. И я бы хотела попросить вот сделать следующее, Денис. Поскольку вы с Михаилом знакомы, так сказать, только несколько минут сейчас, мне ты сейчас сказал, я уехала из Зеленского, я хотела бы тебя, поскольку, наверное, уж не знать, что конкретно ты имел в виду, но тем не менее, если бы у вас была возможность встретиться друг с другом в Нью-Йорке или во Флориде, был бы у тебя какой-то вопрос к Михаилу и у Михаила к тебе? Ну, у тебя к Михаилу.
2: У меня вопрос политический. Как так получилось? После 11 сентября жители Нью-Йорка выбрали вот это...

0: чудовище на пост мэра. Вот это для меня загадка, которую я не могу разгадать.
1: Вы знаете, я вот как раз недоответил на вопрос Саши. И сейчас
2: прости, пожалуйста, прости.
1: Объединю эти два вопроса. Не-не-не, ничего страшного. Объединю эти два вопроса. Смотрите, да, Саша задала вопрос, как получилось так, что Нью-Йорк выбрал. Вот Мамдани Денис задал похожий вопрос, еще и вспомнив про 11 сентября. Ну, смотрите, дело в том, что во многом за Мамдани проголосовало поколение, которое не помнит 11 сентября. И гений Мамдани, злой гений Мамдани заключается в том, что ему удалось поднять тех избирателей, которые вообще никогда не голосовали. Да? И тем самым он вообще полностью поменял этот пласт, как бы, да, то есть это абсолютно что-то новое, доселе неведомое нью-йоркцам. То есть выходили голосовать люди среднего и старшего возраста, больше даже старшего возраста. Молодежь это вообще все не интересовало. И тут выходит молодой парень, который, так сказать, там был каким-то рэпером, значит, попал в Ассамблею штата. Я, кстати, расскажу сейчас не помню, рассказывал или нет, о моей встрече с Мамдани. Вот, значит, и он обещает всем то, чего они хотят, да, то есть социальной справедливости, равенства, братства, значит, бесплатного там чего-то, каких-то бесплатных автобусов и недорогих продуктов в государственных супермаркетах, да. Как бы социализм, он никуда, к сожалению, никуда не уходит, он остается в умах, так сказать, вот этих злодеев типа там Сингхама и Сороса, которые подбрасывают дровишек в этот огонь и постоянно этот огонь разжигают. Потому что, ну, действительно же, посмотрите, есть богатые, есть бедные. И как бы это несправедливо, да, получается, ну, вот, что столько у нас так мало богатых и так много бедных. Но никто не задумывается, каким образом это богатство достается богатым. Вот, и какой кровью и потом, каким все это зарабатывается, удерживается, и нужно, как бы, да, нужно учиться, нужно иметь мозги, нужно пахать для того, чтобы все это сохранить и заработать, и так далее. Так, об этом, конечно, никто не задумывается. Поэтому социализм так сладок всегда. И вот приходит чувак, значит, который. Да, во-первых, мое мнение, что не было бы 7 октября, скорее всего, не было бы мэра Мамдани. Поскольку он выехал на этой волне, значит, вот на этой волне ненависти к Израилю, на волне, значит, поддержки Палестины, вот два фактора, да, это affordability, то есть то, что называется доступность жизни, которая в Нью-Йорке действительно очень-очень упала, и аренда квартир сумасшедшая, стоимость на все безумно дорого, и никогда, вот как бы, да, все вспоминают о том, что никогда Америка не была той, по крайней мере, Нью-Йорк, да, давайте так скажем. Нью-Йорк уже не тот, в который мы приехали там в 90-е нулевые, да, когда любая уборщица могла заработать себе на машину, оплачивать квартиру, позволять продукты любые, которые она хочет, включая икру, и еще и пару раз в год ездить в хороший отпуск в Мексику. Да? Это мог себе позволить абсолютно фактически любой человек. Значит, сегодня это все... Слушайте, у меня неплохая зарплата, как у депутата. Это не секрет, зарплата 142 тысячи в год. Ну, вот, скажем так, как-то вот очень впритык прям, впритык, да? Поэтому он соединил вот эти две вещи. Доступность, особенно молодежь, да, которой безумно не хватает, еще не наели, еще не успели заработать, как бы, да, очень тяжелая жизнь, нужно и учиться, и работать, и как-то вот и хочется и погулять, и в ресторан, и выпить, на дринки сходить, да, и так далее. И не хватает на все на это. И, конечно же, вот эта пропалестинская вся эта история, совершенно идиотская, абсолютно безмозглая история, на которая просто была продана, по сути, этой молодежи. Ну, опять же, давайте не забывать о том, сколько денег Катар вкладывает в наши университеты, в наши школы. И все это не проходит даром. Они же не просто так эти деньги дают, да? То есть они взамен что

0: что-то имеют. И вот то, что они имеют взамен, мы видим, как бы, да, это промытые мозги американской молодежи. Еще давайте не будем забывать о том, насколько, сейчас на секунду отклонюсь, кто сегодня занимается журналистикой, да, то есть это выпускники тех самых учебных заведений, где процветает вот эта левизна, где процветают, где просто закачиваются вот эти катарские деньги. И, понимаете, Америка очень сильная страна, ее снаружи подорвать невозможно, но изнутри можно, учитывая нашу демократию, в которой есть и сила, и слабость, да, и вот они прекрасно понимают, как подорвать, и они через молодежь, они через промывку мозгов молодежи, они подрывают. Потом мы видим, какое количество есть, да, на сегодняшний день в Америке левой медии, какое количество правой медии. Безусловно, есть крайности и у правых. Да? Я не хочу сейчас... Ну, посмотрите на того же там Кэндис Оуэнс, Такера Карлсона. Да, ну, это просто... Это ублюдочные правые, абсолютно, абсолютно просто, ну, мразь, которая зарабатывает на антисемитизме. Антисемитизм – это бизнес, чтобы вы понимали. Просто на нем тоже зарабатывают огромные, огромные деньги, потому что это одна из самых старейших теорий заговора. Так вот, возвращаясь к Мамдани... Да, affordability, доступность жизни в Нью-Йорке, плюс политическая повестка анти-Израиль, про-Палестина, сделали его, он поднял вот этих вот никогда не голосующих, они пошли, зарегистрировались, а это ведь люди 18 лет и старше, да, то есть вот этот пласт, представляете, сколько народу, 18, ну, давайте там, 35, да, ему самому, по-моему, 32 или что-то, 33, что-то в этом роде. Это огромное количество людей, это миллионы людей. И вот они пошли, зарегистрировались после просмотров видео на ТикТоке, на Инстаграме и проголосовали за Мамдани.
1: Скажи, пожалуйста, а после церемонии, вот то, что спрашивал Денис, а после церемонии, на которую он смеялся, когда называли имена погибших, люди плакали, парень молодой там лицом в землю, да. Так сказать, и он в это время, Денис, как ты назвал эту с ним? Была?
2: Аказия Кортес или как ее, которая...
0: Александрия Аказия Кортес, да.
1: Ну вот, эти люди, вот они сейчас, они раньше видели одно, и они побежали голосовать. Сейчас они увидели другое. Это поменяет их решение или что? Или их отношение к Мамдани?
0: Нет, абсолютно. Они скажут, ну, слушайте, это вы вырвали из контекста, это вот что-то там, она ему что-то сказала, он засмеялся. Слушайте, ну, вы понимаете, я бывал на похожих церемониях, как бы, и... Да, конечно, мы все живые люди, можно и в туалет захотеть в этот момент, и все что угодно, как бы, да, понятно. Но вот этот момент, когда читают имена погибших, ну, как-то надо иметь уважение все-таки, да, ну, хорошо, ты не выбьешь из тебя слезу, ну, хорошо, не плачь, ладно, бог с тобой, но хотя бы просто, ну, не улыбайся, не ржи, не смейся там, да, вот она тебе, это Кортес, что-то говорит, скажет, извини, пожалуйста, да, я вот, давай после церемонии, да.
2: Так это же говорит о том, что у них у обоих, для них это просто очередное политическое ивент.
0: Ну, конечно, да, им нужно было там появиться, да, они, слушайте, они оба оправдывают 11 сентября, они оба оправдывают террористов, которые напали 11 сентября на Америку, они оба это оправдывают, слушайте, ну, кто друг Хасан Пайкер, да, друг Захрана Мамдани, который прямо говорит, Америка заслужила 11 сентября. И с этим человеком Мамдани дружит, там, не знаю, собирается вместе. Он, это его соратник. Вы понимаете, это его соратник.
1: Миш, ну вот у меня к тебе такой вопрос. Я сейчас, вот смотри, ты говорил о молодежи. Денис Елисевич, ну, с моей точки зрения, он молодежь. И, так сказать, Денис живет в Америке относительно недавно. И его мозги не промыты. И когда Денис говорит о Трампе или говорит о Соединенных Штатах, в этом есть пиетет, уважение и много чего, что я бы хотела, чтобы так говорили наши дети, которые живут в Америке или в Канаде или еще где-то. Вот скажи мне, вот какой вопрос ты бы задал Денису Елисеевичу? А у тебя такая возможность, Денис тебе вопрос задал, теперь твоя очередь. Какой вопрос это, что это может быть?
0: Ну, я бы хотел у Дениса прежде всего спросить про его позицию по поводу Зеленского, поскольку я... Смотрите, Денис...

0: безусловно, разбирается в украинской политике значительно лучше, чем я. Может быть, я чуть-чуть больше разбираюсь в американской политике, да? Но я никогда не был политиком ни в России, ни в Украине, как бы, да, там, вот там. То есть политикой я уже начал заниматься здесь. И мне, в общем-то, я не могу сказать, что я там против Зеленского, или я недостаточно знаю, недостаточно разбираюсь. Вот мне просто очень интересна позиция Дениса относительно Зеленского, то есть почему Денис считает, что Зеленский – это зло, да, и почему он уехал именно из Украины Зеленского, не из-за войны, а из-за Зеленского. Вот если бы можно было бы на эту тему немножко порассуждать, я был бы рад послушать как бы мнение и позицию, даже без дебатов каких-либо, просто послушать.
1: Я расскажу здесь все очень просто. Это человек, чья ролевая модель Владимир Путин. Это один в один. Взять под контроль все медиа, спецслужбы – это ЧВК, частные лавочки президента, все судебные вопросы по телефону, полная нетерпимость какой-либо критики, причем это же не просто критика, за которую заплатили, иди там поругай его или пооскорбляй, так как это обычно происходит. А по делу, я же тоже не политик, я предприниматель и открыл YouTube-канал во время войны, потому что в Украине включился телемарафон, как вы знаете, 24/7, государственный канал, но это омерзительная история для любого человека, который за демократию. Вот. И вот этот канал и выступления стали триггером, потому что, в принципе, я летом уже 22-го года рассказал все то, что происходит сейчас в Украине. Даже, надо сказать, некоторые моменты недооценил. Потому что человек включает свои, он, его команда и спецслужбы, которые работают по его указанию, начали эти вещи, которые, как обычно, происходят в постсоветских странах. То есть все, дальше либо тюрьма, либо убьют, выбирай, либо эмиграция. Поэтому, ну смотрите, вам самый последний пример, который я вот рассказываю в эфире у Александры, тем, кто не знает. Он 2 года назад, СБУ врывается в квартиру моей мамы и бабушки, и мою маму задерживают за репост моего видео. Она не то, что не политик, у нее соцсеть, там, где 40 подписчиков для себя, можно сказать, читать. Ее по сей день судят за репост моего видео. Что вам еще нужно знать?
0: О чем было видео, Денис?
1: С критикой Зеленского. С рассуждениями.
0: Не, ну я абсолютно соглашусь с тем, что коррупция в Украине всегда была, и Украина от России в этом смысле ничем не отличалась. Да и, наверное, ни одна бывшая страна СНГ, ну, кроме Прибалтики, да. То есть, как бы это еще наследство от Советского Союза, это 90-е, в которые вся эта система сложилась. Коррупционная и, так сказать, знаете, я стал депутатом уже здесь, и поэтому для меня вот это вот то, что депутат должен собрать, там мне кто-то рассказывал недавно, да, что депутат должен собрать деньги, чтобы отдать наверх, да, куда-то выше. Ну, это такое безумие абсолютно. Это настолько сложно. Хотя вроде бы я жил в России в 90-е, то есть я должен это все понимать, но, видимо, это как-то забылось и уже... Да, ну, опять же, Денис, я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю, что это касается лично вашей семьи, вашей мамы, к которой пришли. Это, конечно, чудовищно совершенно. Это мне очень жаль, очень печально это слышать. И я очень надеюсь, что мы все узнаем правду. Я так понимаю, что вы эту правду и пытаетесь донести, так сказать, до людей, которые...
1: Ну, естественно. Ну, если вы откроете мой канал в первые месяцы войны, то там даже и рассуждений нет, хороший там Зеленский или плохой. Это У меня с ним, как там иногда говорят, у меня с ним ничего личного нет. Я с ним не делил деньги, бизнес и ничего подобного. Это он воспринимает как личное. Он посадил в СИЗО народных депутатов Украины, членов парламента. То есть хорошие, они плохие. Это второй разговор. То есть это политический пресс-секретарь, он вводит санкции. Вот Александр спрашивал вопрос по поводу бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, он ввел на днях санкции. Понимаете, ну это на демократию не очень-то похоже.
0: Скажите, пожалуйста, Денис, это делает непосредственно он, вот один человек, или это, так сказать, кто-то стоит за ним, кто это делает?
1: Нет, я не буду его оправдывать. Это делает один человек или другие люди в интересах человека,

0: или по указанию этого человека. То есть вот эта версия, когда царь хороший, бояре плохие, которые тоже много людей, я не о вас говорю, а которые живут за границей, да, там, допустим, CNN посмотрят, Financial Times почитают, и у них уже такая картинка мира. Все далеко не так. В Украине всем управляет президент, все подчиняются исключительно президенту, и ничего не происходит без желания президента. Ну, какие-то, имею в виду, более-менее серьезные.
1: И вы хотите сказать, что это происходило и до войны? То есть это не как бы... Потому что военное время – это немножко другое время. Можно найти как бы, да, там, как, какие-то оправдания тому, что происходит в военное время. Но я просто не знаю, насколько это происходило до войны. Неужели действительно было из-за чего нападать и бомбить, и уничтожать города Украины. И вот как бы этот разговор, как правило, заходит в тупик, да, когда я задаю этот вопрос.
0: Я точно не буду адвокатом Путина, и ничего не может быть объяснением нападения на чужую страну и убивать гражданских людей. Но я могу сказать, сделали Зеленский все, чтобы избежать этой войны? Ответ нет.
1: Окей, а что не сделал? Вот по-вашему, что он не сделал?
0: Ну, во-первых, нужно было садиться за стол переговоров еще раньше и принимать какой-то компромисс. Гораздо менее неприятный, чем придется принимать сейчас и искать этот компромисс. Вот и все. Никто же не говорит, я не собираюсь быть адвокатом Путина и тем более выступать против моей страны. Но Зеленский, он допустил эту войну, он мог ее не допустить.
2: Тем не менее, но Денис Елисеевич не раз говорил, что окончание войны возможно только тогда, когда люди смогут договариваться. Я хочу, Денис, тебя спросить, вот то, что говорит сейчас Миша, по поводу того, что надо уметь договариваться и с Путиным, и с Зеленским, и с Трампом. Ты согласен с этим или есть исключения?
0: Я хотел бы ответить на предыдущий вопрос Михаила, потому что это важно для моей репутации, для понимания Михаила и других людей, которые не полностью погружены в украинскую политику, потому что, вы сказали, ну, грубо говоря, не цензура ли в Украине военная, а я стал ее нарушать. У вас как бы есть некое недоверие, как будто я выскочил в YouTube и начал там поливать Зеленского время войны, от нечего делать. В Израиле есть военная цензура. Это когда военные не рассказывают, куда они нападают, не посвящают о ходе войны. И специальный человек, который там, пресс-атташе или кто, приходит на телевидение раз в какое-то время и рассказывает. В Украине все совсем иначе. В Украине есть любая цензура, кроме военной. Там приходят разные масти военные, настоящие и ряженые, рассказывают, кто куда будет нападать, кто хороший, кто плохой, какое население говно, и вообще иди на фронт сдох. А все остальное как будто бы цензура, причем неофициально объявлен. Это очень принципиально понимать людям, которые смотрят нас за границей, и это важно для моей репутации. Теперь касательно Украины и России, давайте... Зеленский же не начал эту войну. И Зеленский не пришел, как бы сказать, и при нем все началось. Война началась в 2014 году, гибридная. Зеленский пришел, зная, куда он идет, в страну, которая в состоянии гибридной, но войны, зная, что Путин президент и так далее. Если вы включите его немногочисленное интервью, в частности, небезызвестному Дмитрию Гордону, которое он давал перед выборами, где он рассказывал, что хоть с чертом лысым будем договариваться, дословно. Украина должна быть как Швейцария, свободная экономия и так далее и тому подобное. Я голосовал за Зеленского, и моя семья, кстати, тоже. Потом он пришел и начал преследовать этого самого Гордона, небезызвестного. О чем до сих пор у Гордона есть видео на его YouTube-канале. Зеленский был диктатором уже когда заходил на должность президента. Но когда у вас война и поддержка западных лидеров, некоторых левых, то она развязывает вам руки показать, кто вы есть на полную катушку. Вот и все. То есть во время, без войны, он был диктатором в меру своих сил. То есть опять-таки тайная работа спецслужб, там какие-то личные счеты, там, Коломойский в тюрьме оказался и так далее. Очень похожая на Путина и Березовского ситуация. Вот и все. Война ему развязала руки уже по полной. Вот тут он уже почувствовал. В принципе, для Зеленского никто, кроме Соединенных Штатов, сегодня не указ. Вот что происходит на самом деле. И я начал эту деятельность в 2022 году. Сегодня 2026, я во всем оказался прав.
2: Я вот хотела спросить по поводу того вас и тебя, Миша, и тебя, Денис, касательно, я спрашивала вчера, мы говорили на эту тему, Вернее, если есть у тебя какие-то комментарии, Миша, ответить Денису, тогда да.

0: или наоборот, а потом я спрошу уже вас касательно...
1: Нет, я с интересом слушаю Дениса, потому что, да, я еще раз, ну, видимо, пиар-компания Зеленского делает очень хорошую работу, потому что абсолютно не ассоциируется вот Зеленский с тем диктатором, о котором сейчас рассказывает Денис, да? Но у меня нет причин не верить Денису, Денис жил в той стране, и как бы, то есть для меня просто это нужно каким-то образом переваривать, и, конечно, хотелось бы больше, естественно, фактов, доказательств, и так, и наверняка они есть на YouTube-канале у Дениса, надо это просто посмотреть, но мы говорили вот как раз про Трампа, вот мне интересно отношение Дениса к Трампу, и считает ли Денис Трампа виноватым в какой-то степени в том, что он не остановил войну.
2: Но винить Трампа в чем-либо, кстати говоря, вот он на предвыборке говорил, что я закончу эту войну быстро, что он деловой человек, и предполагал себе эти переговоры как с бизнесменами, бизнес-переговоры.
1: Согласен.
2: А тут встретились КВН и КГБ. И он как бы понял, что легко не будет. Уже теперь точно понял. Наверное, вначале еще ему так не казалось. Вот и все. Путин включил свою КГБ-машину. Зеленский в полном неадеквате. Ему окончание войны равно практически тюрьма. Его сейчас спасает президентский иммунитет. И, конечно, Зеленскому войну никак нельзя заканчивать. Помимо денег, просто ему нельзя терять власть. Для него лично это канты и конец. И вот теперь... Наш регион в заложниках вот такой ситуации, скажем.
0: А по поводу Трампа, Денис, то, что спрашивал Михаил?
2: Так я ответил. При Трампе не было бы войны, я в этом уверен на 100%. А то, почему не остановил пока, у меня тоже такой ответ. Понимаете, Россия все равно игрок на рынке энергоресурсов мирового. Все это прекрасно понимают. Это то, почему против них санкции никакие, никакой Линдси Грэм, это все был пиар, никто ничего этого вводить не будет. И приходится с ядерным оружием считаться как-то.
1: Да, то есть тот факт, что Россия ядерная держава, и у нее больше всего ядерных боеголовок в мире, мы не знаем, правда, какие из них уже заржавели, а какие все еще работают, но никто не хочет это проверять, понимаете?
2: Да.
1: Поэтому...
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us.
4: 开心学德语二第二十三集。
5: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。